метробом, и я весь загнутый. Я справку достал, что я степанутый. По целым метробом, и я весь загнутый. Я справку достал, что я степанутый.

нам всем говорят, что пора завязывать с детскими играми. Мы только не знаем, когда это произойдет. Кому-то это говорят в 18, а кому-то только в 40. Но говорят всем.

0: Ну, ты такой крутой тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня суббота.
1: 11 июля.
2: В Москве 5 утра.

0: Давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Сегодня суббота.
1: 11
2: июля.
3: В Москве 6 утра. Кукареку!

طبعا هتخفف عليه ما فرطناش.

0: Сегодня суббота.
1: 11 июля.
2: Июля.
3: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: Сегодня суббота.
1: 11
2: июля.
3: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно, можешь почувствовать?
4: 9 утра в Москве.
3: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

Lottie.

Lottie.

0: Что сидишь, ебёна мать, морду свою спрятала?
1: Ёб
0: вашу мать, сволочь поганые!

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники. Радио.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: 11.
4: 11. Июля.
2: Июля.
5: В Москве 10 часов утра.

Мы столько от себя отрываем, чтобы боль быстрее проходила, что к 30 годам просто заканчиваемся. И каждому новому человеку все меньше можем предложить. Но заставлять себя ничего не чувствовать, значит на самом деле ничего не чувствовать. Это так расточительно.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота.
3: 11. 11.
1: Июля.
0: Июля.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.
5: Какова сейчас ситуация в Москве?
6: Пока все это очень неопределенно, но, значит, по последним сведениям, в Москву введены несколько силы 27-й мотопехотной бригады, которые продвигаются, вероятно, к Останкино.

0: обстреляли толпу. Так. Свидетельство корреспонденты Интерфакса, собравшиеся, разбежались. О жертвах пока ничего не известно.
1: Хорошо, в чьих руках сейчас находится телецентр?

информации не обладаю, что властью, о которой ты говоришь.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 11.
1: 11.
2: Июля.
0: Июля.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас!

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота.
2: Суббота.
3: 11.
4: 11.
3: Июля.
1: Июля.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 11.
5: 11.
1: Июля. Июля.
6: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Нимбо то шка умой на.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушать радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота.
3: 11.
4: 11.
5: Июля.
3: Июля.
6: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Мой пушистый котик. Мой пушистый котик.
1: Итак, котики. Котики. Здравствуйте. Сообщения доходят. Доходят. Это игрок, я понимаю, тут. Я вне стрима немного, 10 минут поиграл. Сюда нужно было перл дотащить, как говорил, к выходу, к входу, к входу в Shaded Citadel. Вот. Идти обратно к Outskirts. Пора выключать через 2 часа. Через 2 часа все выключу. Тёп-тёп-тёп.

Ну, сейчас пролог пройдем за этот стрим. Я не знаю, я подумал, возможно, вот пройти пролог Вотчера, а потом таки пройти одного из котов Даунпура. Возможно, Артифисера пытаться таки пройти. Видимо. Я немного Вики посмотрел. Не знаю, насколько я буду ориентироваться на Вики. Карты на это все еще не буду смотреть. В Даунпуре, может, буду, в очереди нет. Но на твои подсказки буду ориентироваться. Так, какой из них? Пойти другим путем, пойду другим путем. Там же через верхушку тоже можно дойти. Наверное. Ладно, нет, не пойду. Ладно, не будем тратить время. А в Industrial комплексе нету перлов цветных? Блять. Ясно, выбора-то нету. Так, ну-ка, на карте обозначили, что я ставил. Правильно. Они убиваются одним метким ударом в шею. Да. Ай!

чё ты будешь? Ну чё ты будешь делать? Не начинает продолжить. Артифишера, наверное, на треть прошел. Посмотрим, просто интересно, надо верно проходить не то, что ты только сам недавно проходил. То есть, типа, только сам недавно в очередь проходил. Блять, зачем я забрал перл? Посмотрим.

Через чимни кэнопи в экстерьер можно обратно попасть? Или там мост такой именно, что перепрыгнуть можно только в одну сторону? Ну, вотчера, я так понимаю, ну, я немножко вики посмотрел, что там все проходы заблокированы. Как-то сейчас разверенность, глубоко ты влипнешь. Ну ладно. Для того, чтобы у меня свое путешествие было, нужно мне не слишком активно подсказывать. Так. Поехали. Ну тут подсказки, чтобы не проебать перлов, принимаю, да.

0: как наверх. Запрыгнем, запрыгнем. Угу.
1: Я после пролога подсказать не буду.

Tak. Ну, я сейчас в зубы прыгну. А, нет. Здрасте. Окей. Давай ты за мной погонишься. Нет, ладно. Так, все. Поедено. Ой, да. Ты видишь тут лесника Изерчаева? Они сейчас с нами в одной комнате находятся. Посмотрим.

Чифтам такие дают. Окей, почему сейчас стали до этого не давать? Непонятно. Я на прошлом цикле дал первую.

гэнг-бэнг ящеров. Так, это падает в тот резервуар. Мне интересно, что он там, я не помню. Ну, ладно. А, вон цветной перл. Забирать? Забирать этот синий перл.

Можете определиться? Блять. Угу.

Не кидай. Да блин.

Yeah. Вот стёрт все карты не так хорошо помню, как Industrial Complex. Можно еды пока найти. Блять! Ладно.

Тема налево, окей. Не помню, где там проход на фермы. Вообще знаю ли? А, все вспомнил. В основном коте мы все-таки... Ай, блядь, один раз на фермы прошли. Блядь. Угу. Отлично, отлично. Заксоебило.

0: Пятое. Тут. Тут нет. А вот он. Угу. Так, поверх не пройти. Ладно. Опс. Дай пройти. А! Да блядь!
1: Их много.

Вроде нету. А вон в тоннеле. Ай, блядь. Ва! Впереди одного. Bye, suckers. Полезай в колодец за жемчужины. А, в какой? Ну, а больше удобно расположенного этого нет. Убежище. Так. Окей.

Shoot. Yeah.

Так, я вашего ребенка не трогал. Так, это восстанавливает половину. Первый раз его вырубило с зараженной. Так. Снизу подкова всем говне. Я в ту сторону пока иду. Так, ребят. Ребят. Я вас не трогаю. Так, у него зубы заняты. Я тебя не трогаю. Через верх здесь вернешься. Да уж не сюда я, не туда я иду, ладно. Ладно. Mm-hmm.

Угу. Здрасте. Можно на вас полетать? Так, а мне муха нужна дальше? Я туда иду. Так, это логика.

Давай, это будешь прыгать. Но. Ладно, пока муха. По правой стенке колодца. Тут что ли? Вот здесь вниз? Отвечай пока сейчас.

колодец комнаты ниже. А ниже куда? Ай, блядь! Туда или не туда? Было бы здесь убежище где-то близко. Ай, сука, я теперь не смогу. Вернусь обратно. Все, я не знаю, где я и куда мне. Это колодец. А, вон и колодец, видимо, ясно. Окей. Ага. А где Перл? Все, он, видимо, где-то на стене там был, да?

Есть ли где-то убежище близко, удобное? Палочка на правой стене колодца. Окей. Убежище есть где-то какое-то?

0: Еще вернуться надо.
1: Поздно. Там самое ближайшее. Это ж пиздец.

Не! Живое. Я тебе еще раз уебу. Все? Подкис?

проверю, прокса там не заработала.

Так. Сейчас опять заблужусь к херам. Ай, блядь! Сдохла? Сдохла. Арматуренную бочину. Так, наверное, поверху лучше.

что вот эти штуки, что справа делают? Что висит блок? Висит глушь, и нельзя скушать. Так. Как бы мне вроде не особо нужно тут. Так, да, в другую.

Окей, не знал. На утро тебе ребенок вылупится. Так. Я не помню, куда тут. Ага. Сюда, как. Блять. Ну, я могу быстро. Так, по правой стенке колодца спускаться. Ай! Вот, окей, взял. Окей. Теперь обратно вернуться. В каком убежище оставлять? В любом ближайшем? Так. А вот отсюда как? Я не помню. Bottom noises. Ну и да, в животике. Так, ну все-таки сохранюсь сначала, прежде чем идти в Pharma Race. В Pharma Race нету перла? Так, куда мне?

Так, осторожно. Наверное, лучше поверху. Нужно карму 5 теперь. Ну, наверное, не очень далеко. Поедем, но...

Pai mal. Че у них спир... копья с этой взрывчаткой делала, мне кажется.

Не видно, дохли тут или нет, или дохли. Да? Да? Ага, дохли.

Даже не знаю. А, так, тут есть. Обойти. Больше нет, больше. Вроде нет.

Ухаем. Ладно.

Так. Вроде можно и туда, и туда. Ага. Теперь перепрыгнуть колодец. Точно перепрыгнул. Блять.

Так. А мне тут не понадобится? Мне пропустят? Нет, они меня не пропустят. Ай, сука, я не заметил сообщение. Окей. Я не успел. Я не всегда на чатик смотрю. Мне надо скосить глаза на телефон. Ладно. А чё, нигде по пути нету обычного перла? Ладно, сейчас быстренько. Ага, не, слишком далеко. Ну, в принципе, не знаю. А, давай один раз попробуем подождать дождя, если с фейрю как-то, то вроде бы там, да, близко ко входу есть белая.

Ай! Жив, нет? Нет, жив, нет. А, ну теперь мне нужно каму устанавливать. Поэтому можно идти за перлом. Точки там и там есть.

0: Schwitzen.
1: Schön. Смотрю, не починился ли стример бот. О! Наверное, сейчас, ладно, дойдем до убежища, я проверю. Не заработал ли теперь чатик? О, там протухло. Так. А, мне не покушено.

Да, я помню. Тут должно быть белым. Лезь отсюда, ну лезь ты отсюда.

А фауну начнет заражать или только флору? Хотя, по идее, это фрукты в кавычках, а не именно фауна. Пизду отсюда. Полдохло, их надо подобить. Вот он наш. Ну ты ёб твою мать, почему я постоянно тут фейлю прыжок? Думаешь, что ответ тебе понравится? Хорошо, не отвечай.

0: Das ist Hitler. Ich
1: Так, кто там? Блядь. Уёбывай. А я могу. А где Перл? Блядь, он не отреспавнился еще, что ли? Тут должен быть Перл. Можно... нычку с Кавином сходить. Ну я вне стрима как раз его забирал тут.
2: Или нет?
1: Ладно, пошли в убежище.

Так, сейчас я починю. Сервер с Аксёй все еще не работает, но чатик Китка и Твича, наверное, сейчас включится. Сейчас, смотри, начнет включаться прога. Включаться будет.

Идет ли к нам лесник? Так, ну раз чатик починился, то потом, если лесник, да, окей, лесник придет, наверное, будет еще вторая игра. Посмотрим. Надо будет пройти.

Ну, дамычки с Кавиного обратно можно за один цикл дойти без проблем. Уже заработал, кстати, быстро обычно. Вот, включается. Так, сейчас. Проверю, что все... Нет, не все еще заработало. А, Twitch еще не подключился. Впервые такое. И какое-то очень странное совпадение, что одновременно эта херня отключилась. И... И моя прокси легла. Сник пришел, сейчас Twitch подключится как раз.

Теперь главное не сорваться.

Ну я знаю, что маленького шланга можно захавать, но потом меня захавает. Потом меня пенетрирует большой шланг. Тут, недалеко.

Я же теперь желудок с собой, но нужно было первым в себя положить. Паца падает. На базовом коте она не падала так. Спасибо. Так, кто взял? Вы кто?

Я не помню, много это пимпов или нет. Можно попробовать, ну... По идее, да, можно сразу влево идти, потому что какая разница. Что от того убежища, что от того примерно одинаково. Только надо ждать перехода. Есть.

копье случайно вместо первого. Так, ну что, можно отдавать? Через водичку. Не помню уже, про что это. Ай! Ай! Ну, у него зубы заняты. Где я? Где я? Я вот он. Так. Как я обменюхнуться? Палку положил, окей. Так, я положил не палку. Окей. Блять. Так, все, на. Все? Вы good?

Ага, а тут-то сколько? Так, убежища на этой стороне нету. Давить, дальше идти. Дай сразу педлы. Так, а где? Где перлы? Перлы не спавнулись? А почему? Только что же тут были? Окей. Игра газлайтит.

0: я смотрю, старые все-таки многие есть.
1: Ну, внезапно вылечилась. Спасибо.

Понизу налево. Я забыл, насколько фарма-рейс неприятный. Ну все. Приехали!

Ну и чё, метка? Метка, метка в середину. Тыщ, блядь! Так, дайте мне цветок забрать. Ну, жри. Так. Куда? Да. А, нет! Нет, нет, нет. Ну, он налево лезет, лезет. Следующую игру этой студии видел? Которая сильно другая. И что сейчас мне подсказывает, вряд ли будет пользоваться популярностью. Так, где он? Вижу. Вижу. Страшно. Ну, лезь. Мне там... Окей. Здравствуйте. You again, not little soon, trembling, peeping eyes. Stop peeping! But I suppose you must peep. So many sharp teeth and claws in this meat world. As they look to green up your sticks. So, here, I will give you a gift. Okay. Мне кажется, или на нем блесток стало больше? That's new. Кстати, дай-ка я полностью исследую вот эту вот часть нового Industrial комплекса. Hold special button to camouflage from predators. Ясно. Ну, я, по-моему, заспойлерил себе, что у него способность стелса. Окей. Так ебальца видно. Какая следующая игра в студии? А я демку играл. Вы не видели? Следующая игра в студии гоночки. Да. Ну там. Специфические гоночки, но гоночки. Так. А, где тут убежище? Вроде убежище было до этой. Он далеко, не знаю, или нет смысла исследовать. Вроде интересно, вроде знаешь, что тут ничего не будет. Пошли в убежище. Хотя тогда я за этот стрим точно пролог не пройду. Нет смысла, ладно. Я открыл карту и сразу ужаснулся, какие обширные пространства. В принципе, если не открывать карту, то мозгу они кажутся не такими большими. Угу.
Ай, блядь! That's new. Так, я сыт.

в этот Shadow Citadel, Shaded Citadel.

А еще Акира, да, там давно фильм Акира. По дизайну. Я не знаю, будут ли они еще патчить. Я насколько понял, они Watcher вышел сырым, когда он релизнулся. Когда он релизнулся, и они патчили долго.

Так, а жрать? Надо пожрать, но тут жрать опасно. Блять. Понятно, кстати, опасно или подгнившие ящеры.

Блять, ну почти. Так это поверху. Я путь поверху не помню, так что я не дойду поверху. Да блять, не успеваю. Или я там дохну все равно? Вроде нет. Раз надпись исчезает. Я поверху дорогу не помню. Ну-ка. Непонятно, дохлый он или нет. Все. Теперь точно. И да, можно суперспособность использовать, это было. По цвету почти неотличима вот эта жемчужина от белой.

Пожрать. Короткий цикл. Ну, мне только, да. Убежище рядом с водой добраться. А чё он включился, видите? Разряжается? Я не знаю. Он пока ни разу не разряжался, как я начал беспроводным пользоваться. Контроллером. Непонятно. Вроде нигде не мигает. Заряд вроде долго держится.

Tak. No, чтобы продолжаться, мы сейчас закончим, перейдем к другой игре, которая склала мышцы. Так, я могу тебя съесть, я тебя не могу съесть. Так, блядь. Ай! Меня не видно! С вещами в руках меня видно? Окей. Слабо, да, игры были?

Ну, придется все. Продолжим. Я буду тебя пинговать, продолжу как-то в другой раз. Я просто, почему он не мигал нигде, не предупреждал, что он скоро разрядится. Ну, видимо, надо будет так раз в несколько сессий игровых заряжать. Окей, ладно. Торжественное окончание пролога будет на следующем стриме. Не знаю, когда. Ну, я буду тебе пинговать, отзывайся. Сейчас перерыв 10 минут. Я отключу Anon.fm. И будем этот в дефектив продолжим. Вот, перерыв 10 минут.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота, суббота.
3: 11.
4: 11.
5: Июля.
1: Июля.
6: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Сегодня суббота.
1: 11.
2: 11 июля. Июля.
3: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: Здравствуйте! А, сейчас, секунду, пока не говорите. Вот, теперь всем здравствуйте! Мы в эфире, с вами в... субботняя конференция на радио Анонимус с диджеем Обсидиан. Всем здравствуйте!
1: Здрасте.
0: Лет 5 назад я на такие звуки мог бы кончить. Так, сейчас нам нужно... Мне говорят, что шипит микрофон, да и хуй с ним. Сейчас я себя прослушаю. Да не, все нормально, просто мы, так сказать, вот на корабле. Итак, в общем, главная тема сегодняшней конференции — это рассказ о том, как я ездил, наконец-то, за газом. Да, вот. Напомни, когда примерно ты вот склонил меня начать этим всем вот заниматься? Ну, уже можно говорить.
2: А, наконец-то! Фух, наконец-то можно говорить, ура! Ну, где-то в конце января, по-моему.
0: Привет.
3: У вас тут уже конфа или еще только прелюдия?
2: Уже. Собственно, где-то в сентябре я привез баллон. Где-то к январю я оформил вики, вот, написал статью, и где-то в середине января я начал всем этим заебывать. Ты купил баллон уже где-то к концу января, и где-то с февраля месяца, да, собирался такой, думаешь, где-нибудь в феврале-марте мы его на дачу перевезем, будем варить с ним. Ну и вот где-то с февраля месяца вы его катали в машине, и вот уже июль вы его наконец-то заправили, точнее не заправили, а обменяли. Молодцы!
0: Да, причем мы его не просто обменяли, но обо всем по порядку. Ну, то есть, да, мы его обменяли, но это не все. Обо всем по порядку. Так, сейчас, секунду, дайте поставлю подзвучку на фон.
2: Наконец-то Обсидиан теперь с газиками. У него есть газики. И теперь он вступил в нашу секту во все газировочные.
3: Вот, а у меня есть целых 3 углекислотных баллона, прям в собственность.

0: жидкости, вот, и еще один аргоновый, вот, и 5 пропановых, вот, а вы все быдло.
1: Расскажи, Смоук, зачем тебе столько?
0: Ну, 3 углекислотных мне нужны для сварки. Вот, один аргоновый мне нужен тоже для сварки. Вот, а 5 пропановых, ну, там туда-сюда, тут дома, на работе там парочка, ну, для горелок, там для всяких. Ну, вот как-то так.
1: Углекислотные по 40 литров или по 10?
0: По 40, конечно же, чё я лох, что ли?
1: Ну, 40-литровый это таскать не очень, зато я вот подсмотрел у сварщиков лайфхак. Они покупают 40-литровый, вот возят их на базу. Вот, со 40-литрового заправляют 10-литровый и с ним бегают по площадке. Он маленький, легкий, ну, относительно, и вот с ним варят.
0: Не знаю, я со сварочником по площадке не бегаю, у меня все стоит стационарно, поэтому, ну, мне это ни к чему.
1: Но сразу 3, зачем?
0: Ну как же зачем? Углекислый газ, он ведь имеет свойство заканчиваться. Так, вот у тебя один закончился, ты следующий, потом все 3 закончились, ты их свозил, заправил, ну или тебе привезли на замену, вот и все.
1: Короче, тройная экономия на такси.
0: Ну, типа того.
1: А какие подводные камни в заправке против обмена?
0: Да никаких.
1: Ну как же, ты купил новенький, свеженький баллон. А, на нем еще масло заводское не обсохло. Новенький паспорт. Вот он просто сияет красотой. А тебе дали старый ржавый, да еще и шовный. Обидно, да?
0: Ну, на самом деле, оно не так работает. Ты покупаешь, скажем так, обменный баллон, то есть де-факто-то он твой. Вот. Но ты и есть 2 стула. Ты можешь его ездить сам заправлять. Вот. Либо ты можешь взять обменный и все. То есть даже баллон, который тебе дали на обмен, будет твоим. Но газ-то в нем ведь все равно рано или поздно кончится. Вот, и тебе его надо будет или заправлять, самому везти, или обменять. Вот так.
1: Ну, просто я лох. И свой баллон 10-литровый я купил на Озоне. Вот, он мне приехал новый, красивенький, в полиэтиленовом пакетике. Я лох, нет?
0: Ты просто лошара в данном случае, потому что, ну, это уже изъебство.
1: Более того, я заплатил 2500 по итогу за то, чтобы его там как бы помыли и как бы подготовили под пищевую смесь. Что это такое, я не знаю. Я надеялся, что его хотя бы там в печку засунут, чтобы там микрокапли масла из него удалить. Но поскольку приехал мне в том же самом пакетике, что и был, за что я отдал 2500, я так и не понял.
0: Ну, просто тебя развели как лоха в данном случае. Что такое помыть баллон? Вот, если тебе надо его под углекислоту, то тебе, соответственно, заправят наполовину, потрясут, газ выпустят. Вот это и называется помывка. Вот, что касаемо капель масла, никаких капель масла там внутри нет и быть не может.
1: Ну, хз, как бы есть ужасы, то, что если раньше там баллон использовался, например, под аргон или под какую-то другую дрянь, то капельки масла быть могут.
0: Нет. Во-первых, того, кто это самое, точнее, не так сформулировать, вот, та контора, которая допускает попадание капелек масла в баллон, очень быстро пойдет нахуй, и никто там у них заливать больше никогда не будет. Вот, во-вторых, в этих всех газоналивных станциях стоят лютые фильтры, и никакое масло, и уж тем более вода туда точно не попадут.
1: Ну, понятно. Но у меня новенький, вот прям вот муха не сидела. Вот, но мне все равно предложили вот его подготовить, не помыть, заметь, подготовить к пищевой углекислоте.
0: Да, наебали, видят какой-то лох пришел, не шарит. Ну, лох не потому что лох, а потому что не шарит. Вот, и сказали, дай-ка мы с него еще что-нибудь поимеем.
2: Ну ладно. Предложили, они заставили тебя оплатить данную услугу, так что ты сам согласился.
1: Ну да, я и не против. Вот. А единственное, что меня смущало в этой услуге, то что мне на мой новый баллон, вот там, где кранчик у него, вот, точнее как, вот труба от самого баллона до кранчика основного, она теперь замотана фумлентой. Вот это меня немножко смутило. Так что 2500 я не просто так выкинул. Мне как минимум за них фумленты намотали.
3: Тем временем нам тут вот пишут: микрофоны шуршат. И гулять вышел, что ли? Скажи, где, в каком море ты под таким ветром?
1: Я нахожусь на московском вентиляторном заводе. Потому что если вентилятор отключается, я начинаю медленно умирать.
3: Вот. А вот теперь, когда мы послушали опытного смоука в вопросах газа в баллонах, я расскажу вам про мой экспириенс. Как вот это вот все дело было. В общем, значит, нашли контору в Москве с самым не в ебенях складом. Это все еще казалось другой конец Москвы, но, по крайней мере, там вот где-то в районе третьего транспортного. Поехали. Значит, едем. Да-да.
1: Моментик хочу заметить. Смог сказал, что надо заправлять газ только в нормальных конторах, а не где работают умственно отсталые дегенераты. У меня в городе есть таких мест целых два штука. Первое, это где как раз продают баллоны уже заправленные. Кем, чем, как, неизвестно. Продавец тупо этого не знает. Вот. И, собственно, целая одна вот наливная станция, которая находится в ультра-ебенях, у которой одна звезда по всем рейтингам. Если бы там, наверное, можно было бы ползвезды поставить, она бы имела, наверное, ползвезды. Вот. И все. Других опций нету. От слова совсем.
3: Не, ну у нас тут выбор побольше, но вот, есть контора ближайшая. Она, я забыл, как называется, но где-то в районе авиамоторной. Вот, у них хороший сайт, там, ну, такие адекватные цены, он там оформлен нормально. Ну, понятное дело, не слишком свежий, но так где-то в районе года 2016-2018 его делали приемлемо. Вот, значит, как их, менеджеры на телефоне вежливые, но я, значит, пошел читать отзывы, на 2GIS их было немного, на Яндексе побольше, и часть отзывов нормальные, потому что средняя оценка там что-то типа около 3 или 2.5 даже, вот, часть отзывов там все замечательно, отлично, а часть отзывов ты такой читаешь: приехал, вот полчаса не открывали ворота, или приехал, вот, а у меня баллон, купленный у них, принимать на обмен отказались, приехал с композитным баллоном, меня послали нахуй, вот, и все такое. Или там еще был от кого-то комментарий, что ярославские баллоны не принимают вообще никакие, ни шовные, ни бесшовные. Вот, поэтому я решил, что нет, как бы, пытать удачу мы там не будем. Это, конечно, близко, но если это такая вот залупа, то не надо.
1: Ну, в общем, нашел другого. А у тебя именно Ярпож Инвест?
3: Конечно.
1: У меня тоже.
3: Ну, естественно, потому что это тот баллон, который ты купишь на маркетплейсах с вероятностью 95%, если не все 100%. Так вот, значит, мы забираемся, выезжаем, окей, ехать там где-то в район, типа, Мневники, что ли, да. Проверили, да, все, баллон на месте, бумажка, которая с ним в пакете, на месте. Вот, приезжаем, такие, значит, заезжаем, а там, ну, знаешь, такой, типовая, типа, не промзона, а такой небольшой вот гараж, и там всякие ангары. Такого охранника спрашиваем, типа, а эти вот, заправка газа, там, не заправка, точнее, склад. У них в чем нюанс? У этой компании есть несколько складов, а заправка только на одном из них. Ты можешь заправить баллон везде, но, типа, порядок такой, что его привозишь к ним на склад, отдаешь на заправку и забираешь через неделю. Если ты приезжаешь на тот склад, где есть сама заправка, то, ну, там это в течение дня. Но это она где-то за МКАДом. Вот. Ну, я потом решил... Ладно, похер. Обмен так обмен. Ну, в конце концов, баллон как бы аттестован, с паспортом окей. Вот. Ну, значит, подъезжаем такие. Вот там это... Здрасте, мы там это по резерву. Да, да, углекислота. Вот. Непосредственно там на складе такую... Значит... Ну, мужик так средних лет, я так понял, северокавказской национальности, ну, не армянин, по-моему. Ну, так, вот, я такой говорю, да, вот там, он такой говорит, обмен, ну, да, обмен, давайте, несите ваш баллон, я вот достаю там прям в этом еще, все в пленке, с паспортом, говорю, такой, вот там это баллон, вот паспорт, а он такой, на что он говорит? Вот ты мне все рассказывал, что всем это нужно. Он говорит, да, паспорт это ваши, выкиньте, там это никто не смотрит. Главное, вот, это вот отметка на самом баллоне. Вот, я такой, нихуя себе, ну ладно. Вот, так что на бумажку, может, было сильно не палиться, по крайней мере, с этими. Вот, ну, соответственно, идем менять баллон. Ну, там у них такой просто как бы склад. По сути, там такие, блин... Ну, короче, ты понимаешь, такой полуоткрытый воздух. Типа просто там крыша такая легкая. Вот, соответственно, нам выдали какой-то баллон с одной переаттестацией. Ну, нормально. Вот, и бонус у меня батя такой говорит. Блин, нам же вот на дачу мы его, так сказать, задолбаемся. Давай купим еще 5-литровый. Вот, так что у меня теперь дома стоит 2 баллона. 10-литровую поедем потом на дачу, а 5-литровым будем заправлять здесь. Вот, все это удовольствие вышло суммарно нам в 8 тысяч. Сама заправка была, по-моему, 1100. Остальное это вот 5-литровая стоимость 5-литрового баллона и газа в нем. Ну, в целом нормально, могу сказать. Наверное, может было бы найти подешевле, но приемлемо.
1: Ну чё, тебе повезло. Вот. Правда, я думаю, 5-литровка быстро выветрится. И что самое, знаешь, интересное, у меня заправка 5-литрового стоит что-то в районе там, ну так же, 1100, 10-литрового 1100, 20-литрового 1100, 40-литрового 1500.
0: Бля, ебать, вы там все лохи, ну в самом деле, все это делается гораздо проще. Вот ищешь технические газы, у них у всех, как правило, есть доставка, вообще у всех. Говоришь, здрасте, мне нужен баллон, вот такой-то, такой-то, вот привезите его по такому-то адресу, они тебе говорят, стоимость, как правило, она ниже, чем те цифры, которые вы сейчас тут называете, какие-то бешеные миллионы. Вот, тебе их привозят, ты за этот баллон расписываешься, отдаешь бки, и на этом все. У вас, блядь, вы заказываете на Озоне, там, еще где-то, блядь. Потом куда-то едете, хуй пойми куда. И с вас там берут дохуя денег, какие-то там чурки еще я с вами обкашливают. По-моему, это полный пиздец.
3: Да не, контроль, это как бы нормальный, у них там, это просто он на складе работает, так у них там вполне себе как бы кассы, и оплат карты, и там чек там с этим, с перечнем, если что там, что расписываешься, так что как бы в целом там выглядит это все приемлемо. Вот, ну и технически нам-то нужна как раз не техническая кислота, потому что варить это хорошо, но основная идея была в том, чтобы газировать напитки.
0: Так ты это, ты же уточни, есть ли у вас пищевая углекислота в любой технической, ну, в конторе, которая занимается техническими газами, должен быть как медицинский кислород, так и это, ой, блядь, как ее, сука, углекислота для газировки, во.
3: Ну ладно.
0: Все это делается гораздо-гораздо проще, чем вы тут себе какие-то мания, страдания изобретаете.
1: Смог, я хочу тебе сказать, что когда я искал, где мне заправиться, вот, я переискал не только баллоны с углекислотой, я переискал все для сварки, поставка расходников для сварки, медицинский кислород, медицинский азот, криооборудование, криоуслуги. Я искал очень сильно. Вот. Самое веселое было, когда я спрашивал нейронки, вот, они мне давали адреса и телефоны. Адреса были где-нибудь там в сельской местности, в частном секторе, а телефоны вообще от каких-то там детско-юношеских студий. Вот. И я думал, блядь, это вот, думаю, там на первом этаже детская студия, в подвале, наверное, газы заправляют. А на втором этаже, наверное, робу для кого-нибудь шьют. Вот. Вот у меня такие вот мысли были. Вот. И та единственная станция, которую я нашел, она, походу, единственная у меня.
0: Ну, скорее всего, не единственная. Вот. Но ты бы, блядь, еще у кого бы спрашивал, ты бы еще Илону Маску бы самому позвонил, сказал, братишка, а где тут технические газы есть? Короче, делается это все проще, как я вам уже объяснил. Следует помнить, что вы живете в Рашке, вот, технические газы, это конторы довольно консервативные, потому что ничего нового они не изобретают, вар у них один и тот же вообще всегда, что там 20 лет назад, что сейчас. Поэтому просто звоните по указанному номеру телефона, спрашивайте там, алло, здравствуйте, мне надо вот то-то и то-то, и все. Есть ли у вас там такое? Не надо ни у каких нейросетей спрашивать, это все хуйня собачья. Берешь телефон, набираешь номер и звонишь, и все.
1: Проблема в том, что чтобы взять телефон и позвонить, нужен номер. А вот чтобы найти этот номер, как раз мы используем нейросети, там, Илонов Масков, Моссад, вот, МИ-7 и прочие интересные организации. Потому что где этот номер, блядь, взять, это, сука, вопрос.
2: Алло, Илон, да, найди мне заправочную станцию в Рязани. Заправить углекислотой, да, все, на циферках.
1: Вот, могу лишь сказать, то, что, походу, у меня это единственная ставка. Выглядит как, ну, как раз ангары. Вокруг ангаров под открытым небом валяется куча баллонов. Ну, часть валяется горизонтально, часть стоит вертикально. На каких-то написано кислород, на каких-то азот, на каких-то гелий. Я не знаю, говорят сейчас в мире проблемы с гелием. Так вот, если это действительно гелий, то, наверное, у меня тут половина запасов страны гелия. Вот. Территорию бесплатно, без СМС. Выезд по пропуску. Вот. Что еще? Даже не знаю, что еще добавить. Вот. Там бегает мамаша, вот, которая подбегает и говорит, что надо. Я говорю, заправить пищевая смесь. Вот тебе талончик, приезжай тогда-то, тогда-то. Вот. Или а меня не выпускают с территории. Вот. А я что, не дала пропуска? На, вот, держи на твой эталон пропуск. Вот. Как-то так у меня это все выглядит.
0: На, ёб твой, вот как это делается.
3: Тем временем на тут пишут. А могли купить простой дешевый углекислотный огнетушитель. А также в сельской местности, небось, в киоски баллоны заряжают.
1: Роспечати. Здравствуйте, вам газету «Правда» или «Известия»? Да не, мне сегодня баллон заправить.
2: Обращайтесь на Почту России для заправки ваших баллонов.

0: что могу сказать? Я вот сейчас, у меня газ кончился, ну, потому что система у меня достаточно херовая, все сифонит. И что могу сказать? Я уже приготовился десятку вынуть.
1: А сколько стоит заправить дирижабль?
2: Почему десятку?
0: Ну, в прошлый раз мне этого стоило как раз около десятки.
3: Потому что он задумал покупать новый баллон.
0: Нет, нет, старый.
3: Какая нахуй десятка?
4: Ну, как мне... 1002 в месяц такси выйти должно.
0: У меня тогда такси только вышло 1500. Вот, плюс заправка 1000, ну, 1500, я думаю, будет.
1: А, ты только недавно говорил, что заправка 1100.
0: Это у москалей.
4: Азазар.
1: То есть ты специально до такси ехал в Москву, чтобы заправить баллон, а потом вернуться в свой город?
0: Ну, ты знаешь, когда я искал, где заправиться, у меня уже были такие мысли.
1: Так вот, почему у тебя не городской тариф 500 рублей на такси, а целая полторашка, понятно.
0: Ну, я еще заказывал грузовое с большим багажником.
4: А что, вы обычные не берут?
0: Нет.
4: Ну ладно.
1: А все-таки сколько будет стоить заправить дирижабль?
4: Много.
0: А мне особенно хочется посмотреть на дирижабль, заправленный углекислотой. Очень хочется на это посмотреть.

0: Так что тяжело аутисту заправить баллон углекислоты.
1: Ну, с другой стороны, как бы да, но его ж хватает надолго. Ты свой там вообще в сентябре заправил, и только вот сейчас он у тебя кончился недавно.
0: Эксперименты. Я тебе больше скажу, если бы у меня не было утечек, он бы еще бы у меня побыл.
1: Вот. Ну, так вот, теперь, собственно, это про то, как баллон заправить. Но дальше же нам-то это зачем-то надо использовать, и я вот сегодня попробую газировать. Из всего, что необходимо для... во-первых, прикрутить редуктор. Я, короче, не нашел ключ на 32. Я его точно помню, что я покупал, но куда я его засунул, я не знаю. Короче, разводным ключом оно затянулось нормально. Ну, я не проверял, что оно вообще не сифонит. Ну, как бы, похер, сам-то баллон я завинчиваю. А то, что там оно будет терять как-то немного при заправке, ну, пофигу.
0: У меня, когда я открываю, у меня прям по рукам откуда-то сифонит. То есть я прям руками чувствую поток.
1: Ну, это прям сильно, у меня такого нету. Вот, прикрутила, конечно, редуктор очень удобно. Ну, манометрами, конечно, не вниз, но приходится нагибаться, чтобы увидеть, что там показывает. Вот, и для удобства, так сказать, для удобства управления им, редуктором приходится его ставить вот баллон на стул. Тогда видно, что там показывает. Вот, но из всего, что необходимо для того, чтобы загазировать напиток, у меня нету главного. И нет, это не напиток, а бутылки. Я вот думал, что у меня дома найдется какая-нибудь пластиковая бутылка, ну, под там, литр полтора или два даже, из-под какой-нибудь там воды или колы. Нет, нифига, ну вот не нашлось. Как-то вот есть бутылки из таких храмовские из-под святой воды, но они довольно, это самое, ну, короче говоря, толщина их не сильно внушает доверие, хотя туда как раз полтора литра вмещается. Вот, я их пробовать не стал и попытался газировать вот в пол-литровой бутылке, я из них поливал цветы, ну, что поделать. Вот думаю, что все-таки надо купить какую-нибудь, сейчас вот, наверное, может, да нет, конфей никуда не попрусь, но вот завтра схожу и куплю полуторалитровую, потому что пол-литровая, с большим удовольствием, даже вот при не сильно большом давлении, там всего где-то 2 атмосферы, у нее дно надувается, и вот было вот стрёмно это делать. В общем-то, ну, процесс читали...

0: запоминаю статью по Wikiguide по этому самому. В принципе, все как описано, ну и происходит. Ну, подключаешь, открываешь баллон, начинаешь открывать редуктор. Когда становится страшно, закрываешь. Вот. Отсоединяешь, болтаешь, по желанию повторить. Ну и все. Я скормил этот гайд чат ГПТ, она говорит, ну, типа, можешь дополнительно поставить его там после полежать в холодильнике, еще чуть-чуть поднасытиться, но в остальном все правильно. Вот. Пока я попробовал погазировать что? Я попробовал загазировать соки и накупил, значит, яблочный, чтобы сделать шорли, и ананасовый. Вот. Ну, под таким давлением много газируется не очень, и плюс, я думаю, его надо охлаждать прям еще сильнее, потому что холодильник у меня, по-моему, там на 4 градуса, ну, надо вот прям до того, как вот начнет лед образовываться, наверное, чтобы прям почти ноль было, тогда ну, максимально вберет в себя газ. Ну, и давление чуть побольше. Вот, яблочный газированный сок, это вот прям шорли-шорли, прям вот похоже, не такой искристый, как магазинный, как я вот пробовал, но вот оно. Газированный ананасовый сок, это, ну, что-то странное, то есть ананас, он сам такой слегка, как сказать, не кисловатый, такой, как вот назвать, слегка такой щипящий вкус, ну, прям вот очень слегка, ну, вы понимаете. А, вот, поэтому на нас лучше не трахать. И тут еще вдобавок к этому такая вот кислинка вот газировки, ну, короче, как-то не очень. Вот, а с яблочным соком надо будет повторить, это прям вот 10 из 10. Я уже заказал себе на Озоне инвайт, чтобы газировать его. А, еще я заказал этот фитинг для вот этой насадки с обратным клапаном, чтобы газировать с трубкой внутри, чтобы оно вот не просто загоняло в бутылку, а прям пробулькивало. Вот. Так что я буду газировать инвайт растворимый. А что еще газировать, ну, кроме кока-колы, которую вот я докупаю все нужное, я пока не знаю. Кофе, что ли, попробовать? Но его надо сначала сварить, а потом охладить, чтобы загазировать.
1: Очевидный борщ!
2: Жду отчет газированного. Жду отчет о газированном пиве.
0: О газированном чем?
1: Пиве.
0: А оно что, само по себе не газированное?
1: Ну, что самое интересное, как бы да, но нет. А вот что все это оборудование, которое ты купил, на самом деле продают именно для производства домашнего пива.
0: Ну да. Я не знаю, можно, конечно, попытаться загазировать пиво еще сильнее, ну и квас тоже, но хз, как это будет на вкус. А, точно, надо попробовать загазировать молоко. Я боюсь, надо будет газировать его именно через трубочку пробулькивать, потому что просто так оно будет набирать его очень плохо.
1: Нет, нет, когда ты трясешь, оно как раз набирает гораздо лучше, чем через любую трубочку. То есть по степени проницаемости трясти гораздо выгоднее, чем трубочку, потому что трубочка прошла и все. Вот. Молоко, в принципе, можно попробовать, но я бы не стал. Почему? Потому что молоко – это слабощелочная среда, а у тебя все-таки кислотная. Ничего страшного не произойдет, ну, ничего не произойдет, но, может быть, и не понравится.
0: Да, просто на Ютубе есть, по-моему, одно популярное видео, где вот чувак делает газированное молоко, заливает всю кухню содостримом в процессе, вот, там он как бы говорил, что, ну, как бы, ну, не то чтобы отвратительно, но вкус странный.
1: Могу лишь сказать, что пены будет овер до пизды. А с трубочкой молоко я бы точно не газировал. Вот. Вдуть в бутылку 5 атмосфер, то есть, смотри, литр молока на полуторалитровую бутылку, вот в оставшиеся пол-литра вдуть 5 атмосфер, чтобы было много газа, и потрясти. Вот это будет пиздато. Но как только ты попытаешься открыть пробку, давление внутри начнет падать. И у тебя все это молоко начнет пиздец как вскипать. Если у тебя есть соседи, которых ты не любишь, вот, но признаться им в этом не можешь, пожалуйста, отнеси им эту бутылочку с пробочкой и скажи: вот я вам молочка принес. Им очень понравится.
0: Подожди, а ты сам-то это пробовал?
3: Что так потом?
1: Нет, просто молоко это очень хороший пенообразователь. Но я игрался с другими пенными напитками. Что могу сказать? Например, кофе тоже очень хорошо генерирует пену. Кофе я стравливал, наверное, вот газ от кофе полчаса. А если открыть самому резко, ну, ты знаешь, в общем, вот ты открываешь, уже успел свинтить пробочку, убрал ее, все хорошо. И тут оно как полезет. Ай, блядь, сука!
0: Ну окей, я это учту, когда буду газировать кофе. А, главное, я помню, что ты рассказывал про газированный борщ, но я забыл главное. В чем и как ты его газировал?
1: Обычно, собственно, я сварил борщ из пакетиков. Вот можешь купить на Озоне борщ пакетный, такие вот 60 грамм. Вот, туда картошечки, кустки прорезать. Вот, затем ты его охлаждаешь и через воронку наливаешь это дело в обычную полторашку. Дальше технология абсолютно прежняя. Примерно на полторашку примерно литр, ну, может быть, литр 200 жидкости, то есть, чтобы сверху было место для газа. Все это я дополнительно положил в ведро с холодной водой, чтобы охладить. Вот. Ну и дальше, как обычную воду газируешь.
0: Остается главный вопрос. Вот там тут сообщение последнего слушателя. Здрасте, что у вас тут? Вы открыл для себя сифон, борщ уже газировал. Ну, как видишь, да, газировал. А вообще, вот мы обсуждаем снова, как газировать всю дома, потому что я заправился газом. Вот и меня, так сказать, склонило на газовую сторону. И вот мы теперь оба имеем дома комплекты для газирования всего из обычного баллона CO2, без всяких специализированных там сода-стримов и вот таких проприетарных сифонов. Насчет борща у меня только один вопрос. А ты его в итоге-то ел каким? Холодным или грел?
1: Конечно же холодным. Если его греть, кислота сразу все это дело из него вылезает. Замечу, что когда ты его достаешь из бутылки, он сразу начинает пениться. Вот. Поэтому, если вот у меня был какой-то миксер, блендер, я бы его сначала, знаешь, такое в суп-пюре сблендил для начала. Вот. Ну и, наверное, пил бы из стакана, а не из банки. То есть налил небольшое количество и сразу выпил.
0: Знаешь, такой... Мне в голову пришла отличная идея. Вот суп-пюре, да. Газированный суп-пюре – это хорошо, но... В газированном супе-пюре обязательно в составе должна быть капуста и фасоль.
1: Согласен, но есть минус. Я пробовал газировать гороховый суп. И вот здесь не повезло. Я не знаю, какая здесь используется химия внутри, но гороховый суп практически не брал кислоту в себя.
2: Блендер – это для успешных людей, для тех, кто обеспечен деньгами. Прокручивайте через мясорубку.
1: Вот. Хочу еще несколько замечаний сделать. Invite Штука очень интересная. Особенно мне нравятся такие апельсиновые или, по-моему, ананасовый вкус. Стоит он то ли 12, то ли 13 рублей за пакетик. Одного пакетика легко хватает на 2, а то и 3 литра. Проблема в том, что вот эти вот желтые цвета, они выпадают в осадок. Причем осадок потом хер от стеклянной бутылки отмоешь. Вот. Что-то там с твоими почками будет, тоже не очень понятно. Вот это единственное, что я могу прицепиться к инвайту. Инвайт кола я такую не брал. У местного вендора такого нет. Еще советую взять два других интересных ингредиента. Сразу говорю, я ими не пользуюсь. Я как купил, так они у меня валяются без дела. Первое – это сорбит. Второе – это, блядь, как же он, цикламат натрия.
0: Так, ну, сорбит это я знаю. К сожалению, по-моему, все мои его запасы еще давно ушли на карамельные ракетные двигатели. А это что второе?
1: Цикламат натрия. Если сорбит, это примерно 0,5 от сахара по сладости. Вот. И считается то, что газировка на основе сорбита – это максимально диетический продукт. Если у тебя там есть проблемы с сахарным диабетом или кто-то из родственников страдает сахарным диабетом, то на основе сорбита можно делать сладенькие напитки. Очень пиздатая вещь. Цикламат натрия – это примерно 50 доз сахара. То есть достаточно одной крохотной крупинки на полторашку, чтобы она была не просто сладкой, а очень сладкой. Более того, я вливал из банки воду, наливал новую, и вот знаешь, там на стенках оставалось какое-то количество вот этого цикламата. И этого хватало, чтобы вода снова стала сладкой.
0: Ну, окей. Вообще, насчет сорбита, как бы, да, я помню, что это сахарозаменитель для диабетиков, но это же еще и слабительное.
1: Да, совершенно верно. Если переборщить и сделать очень сладенькую водичку, то может получиться сюрприз.
0: При том, что она еще и газированная, это будет весело.
1: Ну, нет, веселье такого, какое ты представил, такого не будет. Вот. А что касается цикламата, честно скажу, мне не понравился его послевкусие. Вот ты, наверное, не застал вот инвайтов и юпи и прочей дряни, а еще жевательные резинки из 90-х. Вот. Но вот у них вкус был вот а-ля этот самый цикламат натрия. То есть, скажем так, смешать с какими-то сахарами его можно, будет, наверное, нормально, но голиком жрать цикламат такое себе. Но и опять-таки очень сложно дозировать. Рекомендуют вместе с самим пакетиком цикламата купить вот перечницу, которая для тонкого помола. То есть ты этот цикламат насыпаешь в перечницу, пол оборотика, там вот пол крупиночки, и в принципе этого достаточно.
2: А разве в жевательной резинке не другой реагент, типа циклат или как-то еще?
1: Я знаю только вот цикламат натрия, и по вкусу очень похож. Что там еще добавляют, я в душе не ем.
0: Ну, может, можно попробовать, хотя, наверное, я это после вкуса, не знаю, может, пробовал, может, нет. Насчет инвайта я решил заказать себе, вот сразу я зашел на Авон, я выбрал первый лот, а тут набор этих инвайтов. То есть, вот, 9 вкусов, по 2 пакетика каждого, что у нас там вообще будет. Ананас, апельсин, вишня, клубника, ягодный М, фруктовый коктейль, персик, манго и кола.
1: Ну вот сладкие, вернее, светлые, как типа апельсинового, они дают осадок. А красные осадка не дают, и тоже, скажем так, аромат и вообще вкус во всех очень хороший.
0: Ну вот как приедет, так и заценим. Вот. Так, что нам там пишут, а то мы не отвечаем. А может попробовать газировать напитки кислородом или оксидом азота? Получится не скучно. Слушай, кислородные коктейли — это какой-то древний баян, который исчез. Остальное, оксид азота, по-моему, в воде не растворяется. То есть вообще прикол газировки в том, что ты на самом деле не просто растворяешь газ в воде, а у тебя получается угольная кислота. Она просто существует в таком вот полустабильном состоянии, если ты помнишь школьную химию. Вот, и так вот газирация работает. Но я помню, что есть какой-то нитро-брю кофе. Это кофе с вот, газированным азотом чистым. Что-то такое.
1: Ну, как по мне, это какой-то развод нодоляры. Вот, причем развод ультрахипстеров, потому что, ну, мы азотом дышим. У нас как бы недостатка азота нет. Вот. Но они говорят, что amazingly сливочный вкус. Вау! So amazingly! Вот, но скажу так, это кофейная тема. А кофейная тема, она примерно на 120% пронизана маркетингом. Я вот сегодня посмотрел, какие варианты кофе можно купить. Правда, смотрел, естественно, в дешевом говните. Вот. И я понял, что начиная с этикетки, с обертки, в меня вливают 100-500% маркетинга.
0: Ну, в принципе, оно так и есть. По кофе я тебе скажу просто, вот есть разница между растворимым кофе, вот любым, и тем, который ты вот варишь. Там есть люди, которые прям различают там вот эти вот сорта, помолы, ну, я не особо. То есть, если там какие-то добавленные ароматы, да, эти я отличаю. Но в остальном я вот как-то вот преисполнился. Растворимый кофе я вот прям не очень. А из молотого, ну, я не запариваюсь какими-то сложными там приготовлениями, для меня все варианты одинаковые, но вот самое удобное это делать его через пресс.
1: Вот. Вот, получается. Девочки, пятиминутка о кофе. Значит, в этом году ожидается пиздец, пиздос, пиздосович. У нас во всем мире Эль Ниньо. Ожидается неурожай во всех странах. Гроб, гроб, кладбище, кладбище. Такие продукты, как кофе, какао, шоколад, бананы, у нас в России могут просто исчезнуть. Так и, собственно, в соседних странах. Это не какая-то проблема Рашки, это вот глобальная проблема. Так что, в принципе, если вы вдруг кофеман, купите себе килограммчик кофе на черный день.
2: Понял.
1: Поэтому случится будет пиздец или не случится, но хер знает. Не в этом году, так в следующем. Но стоит закупиться. Далее интересно, а какое именно кофе? То есть я уже сказал, что, скорее всего, кофе из магазинов исчезнет. И вот сейчас вы побегете бежать за этим самым кофе. А какое? Значит, я беру именно сублимированное. Почему? Сублимированное кофе хорошо растворяется в воде, в холодной. То есть ты кидаешь холодный этот кофе прям в бутылку, заливаешь водой, делаешь шейкинг и все. То есть одновременно и кислота, и углекислота растворяется, и кофе растворяется. Все прекрасно. Энергетики, кстати, тоже могут подорожать. Вот. То есть все хорошо, но, сами понимаете, сублимированный кофе – это, наверное, низший вид самого всего кофе, который только можно представить.
2: У меня вопрос есть к химикам, вот, но он не относится к газированию.
1: Вот, а значит, кофе, который… Да, и сублимированный кофе, наверное, самый дорогой кофе. Далее, есть молотый кофе. В принципе, жрать его можно, оно подешевле, но его уже нужно варить. Если сделать cold brew, то это его нужно замачивать примерно на сутки. Да и cold brew, он, знаете, такой. Там нужно желательно до 70 градусов его довести. Если вам делать нехуй, и вы любите анонизм, то cold brew – это для вас. Вот, но я и это не одобряю. Если уж вы реально любите кофе, вот самый православный вариант – это собственная кофемолка. Ребята, то, что продается под названием молотый кофе, и то, что вы смолите сами, это две большие разницы. Это даже не близко. Вот вообще не близко.
0: А я, знаешь, достаточно это самое безвкусный человек, чтобы ее сильно не отличать. Я, конечно, вот на самом деле люблю молоть кофе сам, но когда мы вот покупаем там какой-нибудь готовый уже намолотый, ну, я, наверное, только вот при тесте вот, так сказать, бок о бок, то есть то и другое, попробовать сразу, тогда я, может, и печу, а так, ну, вот как-то по памяти нет.
1: Ну, возможно, я просто нищеброд. Возможно, я просто покупаю говно в качестве молотого кофе. Может быть. Вот. Но то, что я покупал, это просто кал по сравнению с тем, что ты можешь смолоть сам. Как-то так.
2: Вот, естественно. Экстра левел для любителей кофе. Экстра любители кофе покупают зеленые необжаренные. Вот, берут на собственные сковородочки, обжаривают и сразу же смалывают. Ровно столько, сколько им нужно. Вот. Если экстралюбители кофе обеспеченные, то им это делает повар.
1: Ну, во-первых, зеленые бобы кофе – это, опять-таки, не тот продукт, лучше красные. Вот, обжарка самому – да. Вот, покупка необжаренных какао-бобов – тоже да. Это все правильно. Но пожарить на сковородке, ну, лично я не смогу. Мне для этой цели нужна специальная мельничка для обжарки.

0: заткнулись. Парируйте.
1: А у вас что, тут конференция?
0: Да.
2: Да.
0: Здравствуйте. Мы обсуждаем кризис кофе. То, что из магазинов через полгода, год, два года исчезнет все кофе. И не только в этой стране, а во всех странах.
1: Кофе пить вредно. Вот пейте обычную воду.
3: Кофе, вон. Пейте напиток осенний из этого самого, из овса жареного, и нормально вам будет.
4: Из кофе-одуванчика.
0: Я тоже говорю, что кофе это сложно. Я вот сегодня стоял в магните в кофейном отделе, ничего не понял и решил дальше закупаться таблетками кофеина. Вот, Обсидиан, если у тебя есть люди, родственники, которых ты не любишь, им еще можно попробовать приготовить вместо кофе цикорий.
5: Знаешь, таблетка кофеина — это вообще дрянь невкусная.
4: Вот цикорий, кстати, мы в детстве не иронично пили, но что-то перестали.
6: Норм, типа, нормально. Ведущий, почем у тебя таблетки кофеина?
0: Примерно 150 рублей за 20 таблеток.
6: Сколько?
0: 150 рублей за 20 таблеток.
6: Просто я это покупал, мне там просто ебическую сумму поставили, типа... Ну, больше 1000, наверное, за таблеток 20.
0: Ну, считай, 2 доллара за 20 таблеток.
6: Ну, мне просто в 10 раз больше. Я не знаю, в чем проблема.
0: Ну, хз, это очень странно такая цена. Да, Есть разные таблетки кофе. Например, в России есть кофеин, бензоат, натрия. Это такие маленькие горькие таблетки кофе. И вот эти маленькие горькие таблетки, в принципе, можно кинуть в бутылку колы или там в бутылку сока или еще куда. Я использовал 3 или 4 таблетки на, соответственно, полторашку или на двухлитровую. Вот. Потом это, естественно, можешь загазировать. Есть, например, кофеин интенсив с витамином В. Таблетки имеют какую-то оболочку, но если их растворить, то тогда напиток уже будет сам горький. Вот кофеин интенсив, например, в напитки добавлять нельзя. Вот. Ну это так. Соответственно, если ты вот такие типа кофеин за натрия возьмешь, то можно делать не просто вкусный сок, но и торкающий яблочный сок, а-ля Coca-Cola.
4: Знаешь, торкающий яблочный сок, это у меня от этого, как я спрашивал какую-то нецензурную нейронку, типа чем заменить фенхол в Coca-Cola.
0: И что тебе сказали?
4: Не, я задал вопрос. Сейчас я найду этот диалог, чтобы зачитать.
0: Я помню, там какие-то очень странные вещества предлагали.
4: Там и такое было. Я и задал вопрос, можно ли заменить фенхол фентанилом.
7: Я помню, что предлагали фенхель.
0: Нет, там какая-то нейронка предлагала вообще очень что-то страшное. И в скобочках, если в вашей стране это разрешено употреблять в пищу.
4: А, это был фенол.
0: Не-не-не-не-не, фенол, это поначалу они говорили, что все-таки, наверное, речь про фенол. Вот, но потом они все-таки, да, это все-таки фенхол. Вот, но там были какие-то еще более веселые вещества.
4: Сейчас я это тоже найду диалог, но вот пока то, что я говорил. Я, значит, скачал модельку Хуй-Хуй Гема 4 12B Obliterated. Я, значит, задаю вопрос, можно ли заменить фенхол фентанилом в рецепте Кока-Колы? Ответ следует на украинском. Вот, я ему такой говорю, я сначала не понял, такой, ты сейчас отвечаешь на украинском или белорусском? Я за раз я не могу читать, короче, украинскую. Я говорю, надо на русском. ИТО, краткий итог. Хочешь пряный вкус, используй фенхель. Хочешь расслабиться после работы, добавь фентанил. Хочешь почувствовать драйв и взлететь, добавь кокаин. Если же ты добавишь все сразу, то твоя кока-кола станет напитком, который позволит тебе одновременно расслабиться и взлететь в ту же секунду.

0: поводу дефицита кофе. В общем, я как-то это пытался выяснить в матчасти, и я выяснил, что 85% кофеина в энергетических напитках он имеет неорганическое происхождение. То есть кофеин можно синтезировать из неорганических веществ. И более того, был любопытный факт, что в 19 веке кофеин синтезировали из птичьего гуана. То есть вот такой вот факт.
1: Еще и таурин.
2: Ну, вот этот товарищ, который Лапкоц, который, собственно, и сделал рецепт Кока-Колы, он как раз в следующем видео синтезировал таурин. Вот, но пришел к выводу, что таурин проще купить, чем синтезировать самому, и б, то, что вообще таурин нахуй в напитках не нужен.
1: Почему?
2: Я не могу тебе объяснить, это Лапкот, товарищ химик, он объяснял это на своем химическом языке, я, естественно, нихера не понял, вот, но он, смысл в том, что он там как бы нахер не нужен.
1: Так, может, его просто так для вкуса добавляют, для вкуса таурина?
2: Ну, вот этого я не знаю. Могу лишь тебя отправить опять на канал Лапкоц в то видео, где он синтезировал таурин сам.
3: Да нафига мне синтезировать таурин? Товарищ химик, у меня такой вопрос. Если я ставлю холодную емкость с холодной водой на газовую плитку, то почему у меня капает вода прямо на конфорку?
4: Потому что ты сжигаешь углеводороды. Как ни странно, при их сжигании выделяется углекислый газ и водяной пар. Водяной пар, приходя в контакт с твоей холодной кастрюлькой с водой, отдает свое тепло и конденсируется на ее стенках в определенной степени. Если у тебя сильно хорошее пламя, то, в принципе, оно... скорее всего перемещает реакцию в то, что пар просто рассеивается и не отдает свое тепло кастрюльке.
3: Спасибо, нет, у меня не рассеивается, у меня оно скапливается в виде воды, капает какое-то время, и потом, может быть, когда кастрюлька нагревается до определенной температуры, такое прекращается.
5: Слушай, я что-то не могу найти, но вот в одном чате, я, конечно, нашел, она рекомендует использовать камфора в минимальных дозах. Даст тот же древесный медицинский оттенок. Используйте с крайней осторожностью, так как камфора токсична в больших дозах.

0: После неизвестно, это просто подорожает.
1: А?
2: Эй, еще раз.
0: Кофе неестественно, это просто подорожает.
2: Ну, подорожает, как и шоколад. Хотя по шоколаду есть какие-то новости, возможно, призванные сбить обратно цены, что типа обнаружено. Еще плюс 4 какие-то разновидности шоколада в дополнение к 10 существующим. Вот. И, возможно, это поможет то ли ученым, то ли селекционерам как-то с шоколадом справиться.
0: Какого шоколада? Какого бобов, что ли?
2: Ну, да, да.
3: Обнаружено еще 4 сорта шоколада «Аленка».
0: Их сколько не синтезируй, они все равно в России не вырастут.

0: А слово почему ты так думаешь?
1: Так,
2: ну потому что пригодные земли только на юге, они уже под традиционные сельхозкультуры, а не экзотику какао-бобов.
1: Так, давайте я зачитаю, что у нас тут это самое. Мы написали, а то мы не читаем. Так. Еще можно борщ оставить на сутки двое в кастрюлю в тепле, он тоже станет пиццей, углекислота не нужна.
3: Два чую, кстати. Вот только от такого борща ты продрищешься, а от моего борща нет, и он тоже будет газированный.
1: Знаешь, нужно
2: сразу сделать
1: кефир. Кефир и сделать газированную окрошку.
3: Вот против газированной окрошки вообще ничего не имею. Будет вообще топ, я уверен.
2: А газированный кефир?
3: А вот насчет кефира, хер знает. Не хочу, я бы не советовал, потому что будет много пены. Вот. А вот газированный кефир, ты знаешь, вот прям интересно. Честно, интересно. Кефир, йогурт питьевой, вот это вот все. Я не делал. Будет ли что-то съедобное, не знаю.
1: Слушай, я после конфы попробую. У нас вроде как раз кефир есть.
0: Слушайте, как интересная
4: идея.
0: В смысле, не занятая ниша.
1: Так, сейчас, подожди, так, что там дальше пишет. Во, уважаю, нейронка почти рецепт моего особого чая дописала. Анончик, я надеюсь, ты про балтийский чай говоришь.
2: А может же ты, нейронка, раскрыть рецепт приправы KFC?
1: Сейчас узнаем.
3: Вот, еще. Любителям энергетиков. Значит, сообщаю две вещи. Ну, во-первых, алкогольные напитки, в том числе водка, в том числе чистый спирт, отлично газируются. Правда, в народе такие напитки имеют название «дурачок». Общее название. Вот, почему «дурачок»? Ну, попробуйте их принять и поймете. Вот. Также в этой стране на законодательном уровне запрещена продажа алкогольных энергетиков. В принципе. Ну и поскольку госпираша это запретила, вот вам
2: разрешено.
3: Что-что?
2: Разрешено.
1: Не, слушай, я помню, что было про это, но Яшку я до сих пор в магазинах вижу.
2: И страйк, ну, есть страйк, с 18 лет всем продают.
3: Ну вот я их просто априори не вижу, у нас их просто априори нет. Более того, как-то пидорасы пытались у меня взять паспорт для покупки безалкогольных энергетиков.
2: А вот есть это да, такое... это запретили везде.
3: Вот. Ну, в общем, ребята, делайте свои энергетики с алкоголем. Я, конечно, не призываю, но...
5: Вот это, конечно,
2: я могу нормальный алкогольный энергетик купить. Тут не алкогольные энергетики запретили, а приравняли безалкогольные энергетики к алкогольным. Продаются 18 лет по паспорту.
5: Вот это, конечно, молодой, что у тебя спрашивали документы, вот. Вообще не знаю, как сейчас, а раньше были такие штуки, как блейзуха в 1,5-литровую бутылку.
2: Так и блейзер до сих пор есть, продается.
1: Блейзер же... ну вот Фейбл мне высрал рецепт курицы как в KFC, потому что рецепт этой специальной приправы еще 10 лет назад съели.
2: Кого-то изменили уже.
1: Ну и что? До России все равно этот рецепт никогда не доходил, а какая курочка в США, я попробовать не смогу в ближайшие в обозримом будущем точно.
2: Ну, те контрабанды в желудке ее провезут, стрипсы.
1: Да, в жопе. Радио Анонимус. Анальная контрабанда острой курочки.
0: Прилетаем прямо на силе контрабанды, я так понимаю.
3: Я, конечно, вы такие вот тут выебываетесь, но мне так и есть что сказать, молодые люди.
2: Специалист.
1: Да. Что тебе сказать? Есть.
3: У меня есть картинка. Я не знаю, стоит ли ее публиковать. Ну, в принципе, тут, наверное, только можно штрих-коды замазать. Вот. И такого ничего здесь суперсекретного нету. Вот. Обсидиан, что ты здесь видишь?
2: Ты разграбил караван Шелкового пути?
1: Да, похоже на то. Я вижу кучу пакетиков. Травы, перца, гвоздики, чая, ну и вот всех таких приправ.
3: Что могу сказать? Это очень бомжатские специи. Как правило, это укроп мелкодисперсный, значит, базилик, томаты. В красном пакетике это морковка. В таком красно-белом это перец, причем, видимо, это кайенский перец, потому что очень остро получается все. Вот. Все это дело я миксую в разных пропорциях. Да, здесь зеленый лук обязательно. Где-то здесь есть большой пакет с зеленым луком. Я купил два больших пакета. 200 грамм, 400 грамм зеленого лука за 400 рублей. Ой, за 1000 рублей.
2: Вот,
3: 400 грамм зеленого лука за 1000 рублей. Вы как, одобряете?
4: Можно поменять тему?
3: Нет. Вот, так вот, ребята, мне этих специй хватит, наверное, на год. Все, я кончил. За спасибо.
4: Можно поменять тему?
1: Попробуй. Да нет, да что, рискни.
4: Вот у меня, короче, пацаны, у меня сильный сколиоз, у меня постоянно болит спина, и у меня это еще, ну, типа, физически видно, то, что левое плечо сильно больше правого. И, типа, я думаю, как дальше жить. Я был у доктора, он говорит, то, что, ну, блядь, если это уже нихуя не исправишь, можно только остановить прогресс, блядь. Если регулярно заниматься, что 90% не буду делать. И я думаю, выпилиться или что делать?
1: Ну как, ты что, не можешь взять себя в руки и вот заниматься теми упражнениями, которые тебе пропишут?
2: Градус обязательно зафиксируй искривление.
4: Там то ли 30, то ли вроде 30 градусов. Ну, третья степень.
2: Ну вот документально обязательно зафиксируй с указанием в градусах.
1: Крепкий, сука.
4: Кто крепкий?
1: Ну, ты 30 градусов.
3: Ну, не 40 же.
1: Ну, не 40.
3: Я бы сказал, не крепкий, а креплённый.
1: Ну, типа.
4: Да, это всё про меня.
3: Нам, может быть, что-нибудь анонсы писали?
1: Да, тут замечательное сообщение. Наконец-то газированный лук-резанец.
3: Кстати, Обсидиан, почему ты не купил еще лук-резанец?
1: А что это и для чего мне его покупать?
3: Это зеленый лук. Порезанный. 400 граммов за 1000 рублей. Попробуй, еще захочешь.
1: Ну ладно, попробую.
0: Он сушеный или как?
3: Сушеный, да.
5: А, в спине ты, скорее
0: какой
5: всего,
0: размер сделаешь, элементов?
3: Размер чего?
0: Ну, размер кусочков, элементов, в общем,
3: шумка. Ну, где-то 5 на 5 миллиметров. Он достаточно большой в этом плане.
0: Да, если размочить, он набухает или как?
3: Да, но самое главное, вот ты ложку этой дряни положил, например, в какой-нибудь дешевый бобжатский суп или в пельмени, получилась, знаешь, такая элитная, такой элитный весенний вкус элитного хрючева. Вот просто ультра-элит получилось.
1: Не, знаешь, насчет лука, я вот думаю, я бы хотел его, ну, в таком вот виде, как приправа, чтобы делать свои чипсы. Вот это было бы замечательно.
6: It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da da da da da. You know I'm mobbing with the D.
1: Так, что все заткнулись?
5: У меня трещит. Блин, нет, да. Я думаю, книги.
3: Блять, мне продали лук двухлетней давности. От Пости, вот сейчас я скину две картинки. Вот от Пости.
1: Давай, кидай. Так, а пока что нам пишут? Просто живи с кривой спиной. А также все клетки организма обновляются за 7 лет, так что надо всего лишь 7 лет держать спину прямо. А-за-за.
5: А, наверное, потому что у тебя лук двухлетней давности, поэтому он такой дешевый.
3: 1000 рублей всего.
2: Горький обман.
0: Но я считаю, если он себя прям по вкусу топ, то ну а и зачем плакаться о датах производства? Он же сушеный, ёлки. Не выдохся, замечательно.
2: Но все равно тухнет. Не важно, что он сушеный. Специи, то может испортиться. И то, что лук. Там же кусочки все равно большие. Так что не ешь, подумай.
3: Вот еще одна, так сказать, вещь. Это морковь калиброванная. Обратите внимание, то, что здесь указан размер.
5: А, те, у кого есть вакууматор, вот, и те, кто завакуумирует сушеные, никогда не отравятся.
3: Вы понимаете, что эту морковку кто-то вот по 3 миллиметра вот калибровал?
0: Слушай, написано, что морковь дробленая, то есть в каком состоянии ее дробили-то? То есть она уже была высушенная, сублимированная, и после этого ее пропустили через...
2: морково-дробильный аппарат.
3: Вот этого я не знаю.
2: Светик, покупай морково-дробильный станок себе.
3: Меня ты только жопа тащили.
1: Ты же понимаешь, что если морково-дробильный станок можно засунуть морковку, то туда можно засунуть что-то еще.
2: Ну как, Светик, купил себе газировальный аппарат с баллонами. Пусть еще морково-дробильную установку поставит. Дробить морковку и пить газировку.
1: Выходите, дрочить на парковку. Раунд.

0: Так, что нам еще там пишут? Лучше купи сублиматор и вакууматор. Вот вакууматор, кстати, надо бы купить. Это универсальная вещь в хозяйстве. Только не такой же... Хотя, не знаю, может и такой типа продуктовый, который сразу там вакуумирует и запаивает. Но я думаю, все-таки кастрюлю с вакуумным этим насосом.
1: Вот, а я не слышал, чтобы продавались бытовые сублиматоры. Вот, но купить именно сушилку для овощей очень бы хотелось. По осени можно купить много дешевого лука репчатого и засушить. Так же, как и томатов, так же, как и каких-то других овощей, специй. Потому что покупать вот в таком виде, ну, все-таки дорого. 400 грамм за 1000 рублей, ну, дороговато.
2: Дешевого репчатого лука по 2 евро за килограмм.
0: Ну, кстати, самое, у нас есть сушилка для овощей, которая одно время подрабатывала сушилкой для пластика. Правда, для этого приходилось обматывать ее пищевой пленкой, потому что вот овощи не такие широкие. Вот, штука в целом полезная. Хотя, по-моему, овощи она не сушила ни разу. Мы не сушили в основном яблоки.
3: Ты бы еще мухоморы сушил.
1: Вывод. Яблоки – это не овощ. Надо записать.
2: Я считаю, самое главное – не использовать вакууматор на пенисе.
0: Для этого есть отдельное устройство. Да, на пенисе главное не использовать аппарат для газирования. Хотя вот вы знали, что был такой, кажется, игровой журнал, который назывался «Газированная сперма».
3: Вот вы шутите, а он же проверит.
0: Что из... Также нам тут вот процентик пишет. Неловкое молчание будет, если вы будете говорить о газировке и калии каждую неделю. Конференции нужна с сюжетом. Без сюжета никто не будет ждать следующую. Ну, слушай, сегодня у нас сюжет есть, потому что сегодня газированием вот вживую занялся я. Это уже не диванная теория.
1: Так!
3: Тебя заразил свет этой идеей.
1: То есть я для тебя шутка?
2: Не знаю, кто вам там пишет, но пускай на следующей неделе покупает свой газовый баллон, покупает свое оборудование, приходит сюда, и уже будет 3 аутиста, которые будут заниматься газированием борща и своих немытых носков.
4: Нет, носки надо консервировать, ты что, не знаешь? Алсо-Обсидиан, поскольку записи, возможно, не будет, а я не сначала пришел...
0: Будет, на Ютубе все есть.
4: А, будет? Ну ладно, тогда не буду переспрашивать.
0: Но никто не мешает переспросить, почему бы и нет.
4: Да просто ты сказал, что ты уже пробел эксперименты, но вроде днем ты жаловался, что там чего-то тебе не хватает.
0: Не, я, кажется, не рассказал, как я пошел за соками, потому что это отдельная маленькая история. У нас тут обещали шторм, я такой смотрю, на улице вроде бы это самое, вот, что-то там громыхает, но пока светло. Выхожу с зонтиком, до магазина вот прошел полпути, ну там идти минут буквально там 3. Вот, и, ну, так начинает накрапывать, я думаю, ладно, сейчас успею дойти, а потом я понимаю, что я стою под душем, под таким хорошим душем, я даже не уверен, что у нас в ванной он дает такой же напор, вот, ну, значит, с зонтом добегаю до магазина, вот, ноги я помыл. А обратно мне пришлось идти другой дорогой, потому что во дворе, которым я шел, упало дерево и перегородило асфальт вот дорогу полностью. Вот.
2: А мог бы сидеть дома, вот, тебе бы Ленчик принес бы все, что тебе нужно, несмотря на погодные условия.
0: Ты понимаешь, что я, конечно, могу заказать доставку, но тут 50 на 50. Либо мне приедет доставлять это дело вот такая чувырда, как ты, либо это будет робот вот у Яндекс доставки. Они у нас уже катаются по району, как ни странно.
2: У меня от тебя нежелательное поведение. Вот, а то, что роботы катаются, ну так хорошо, Эленчиков будут за меня занять, не надо будет Эленчикам зарплату платить.
1: А я только что съел кусок колбасы, который я пытался упасть, но он упал мне на грудь, в грязную мою волосатую потную грудь, но я его съел все равно, потому что он стоит денег.
5: Еще раз, такая что выдра, как ты?
0: Да, как мумра юзер. Ну, он же чего. Так, нам вот тут сейчас процентик нам пишет. Вот это интересно уже. Спросите Мунгу, как он поиграл в Red Alert, например. Нет, пожалуйста, это будет, ну, как бы можно, но на субботней конференции это будет, вот как это называется там в СП, инфохазард. Вот. И как он делал уборку и будет делать. Обсидиана спросить про написание книги. Слушай, меня про написание книги спрашивать не надо, потому что она написана, но я ее еще не прочитал до сих пор. Зару про знакомство с тяночками. Так, Зара, ты тут? Ты знакомился с тяночками?
6: Да.
0: Так.
5: Я пытался. Ну, вроде сам. Завтра должна приехать.
0: Когда? Сегодня? Завтра?
5: Завтра после обеда.
0: Замечательно. Подожди, а почему... это вот прям ты знакомился или это тяночка по вызову?
5: Знакомился.
0: А, ну это тогда мы это одобряем.
1: Зара, расскажи про прицепы.
5: У нее нет прицепа. Она просто работает няней, я тебе повторяю.
1: Короче, есть некий ребенок, с которым она целыми днями сидит. А по ее версии, это дочка какой-то подруги, с которой она сидит, поскольку она работает няней. Есть какой-то ёбарь, которого она считает животным. Ну, точнее, сожитель, назовем его так. Вот, но мы считаем, что это не няня и сожитель, а ёбарь и прицеп.
0: У меня есть тогда вопрос, точнее два вопроса. Первое, как ты умудрился познакомиться с... и, ну, склонить на вот то, чтобы, скажем так, встретиться вместе в отеле, ну, там, хотя бы почитать вместе Ницше, я не знаю, что вы будете делать, тяночку, у которой есть ёбарь, даже если она вот его там считает животным, а второе, зачем это делать?
5: Подожди, она меня спросила, что мне вообще нравится. Сейчас мне надо придумать, что ответить.
7: Мое мнение таково. Сразу тревожный звоночек, потому что у женщины, которую здоровый, по моим представлениям, человек может себе искать в долгосрочные отношения, если это не потыкать хуем в мягкую дырку теплую, а именно надолго, там, личность раскрыть и так далее, то должно быть... Три вещи. Полная семья у женщины, у девушки. Высшее образование очень желательно. Либо какие-то стремления в жизни, чтобы было видно, что она развивается, а не дома сидит, жиреет и в носу ковыряется.
0: Подожди, я бы сказал, что ты охуел.
7: Ты ведущего перебиваешь, меня перебиваешь. Нет, ты подожди. Смотри, и третье, это чтобы у нее прошло минимум 3 месяца, а лучше полгода от предыдущих отношений. Вот. Не для того, чтобы она была такая редко встречается с кем-то и не нашла себе другого. Если с тобой все в порядке, то о конкуренции нет повода сильно волноваться. А для того, чтобы у нее не было позывов думать о других парнях и начать тебя сравнивать. Если времени прошло достаточно, сравнений будет поменьше. Если сравнения есть, она может на них зациклиться, может начать думать, нужны ли отношения вообще. И по моему личному опыту, по опыту некоторых других людей, более успешных, нежели я, это очень весомый критерий. А если у нее недавно был ёбарь, ей с ним не нравится, и она хочет его замену или под крыло кому-то для того, чтобы иметь какие-то гарантии, что предыдущий ёбарь ее не найдет, то мы не в какой-то романтике фильмов про 90-е, где проституток там уводят от братков и спасают. Спасать никаких тянок не надо, надо искать сразу хорошую. Их очень много, если человек состоятельный, найти, я не про деньги говорю, а состоявшийся в жизни, не как там богатый, который будет содержанка обеспечивать, а как человек, которому есть что предложить, и который ищет девушку, которой тоже есть что предложить для совместных, длительных, здоровых отношений. Но вот то, что недавно были другие отношения, или был какой-то ёбарь, или он уже есть, и ее мамка, или как, я не точно это все понял, очень размытое объяснение, пытается от того предыдущего как-то отодвинуть эту тянку, то это выглядит, как будто маман решила спихнуть подростка на кого-то, либо еще что-то. Вот. Но я не знаю всей картины, мне никто ничего не рассказал, я услышал только что вот... комментарии от Обсидиана по поводу этого всего.
5: Вот. Короче, как я с ней познакомился? Ну, мы сидим на работе, типа, коллега отбирает у меня телефон и пишет какой-то женщине: «Привет, давай встретимся». Ну, это его подруга, типа, погуляем. И все, типа, я пошел с ней погулял, так мы и встретились.
0: Я бы, честно говоря, сильно это самое насторожился, если вот от твоего имени написали какой-то девушке, и она сразу соглашается. Ну, как бы я не считаю тебя там совсем каким-то чмом или все такое, но такие вещи, знаешь, они работают только если ты вот там 10 из 10 гигачат. Да, может быть. Поэтому если вот девушка сразу соглашается идти гулять, это звоночек, что что-то не так.
1: Я немножко добавлю. Если красавица нахуй бросается, будь осторожен, трипер-мажен.
5: Пацаны, мне кажется, у вас какие-то проблемы вообще, блядь, потому что я служу просто с конченными чмами, но просто полнейшую ебану, наркоман, алкаши, но у всех есть женщина. Я не знаю. Есть мужик, блядь, который постоянно сыт, блядь, под себя бухает. Сыт под себя, называется конченной хуйней, и у него все равно есть девушка. Одна, вторая появилась, блядь.
1: Ну, смотри, начальник, этот пидорас обоссался.
0: Так вот, во-первых, пока эта мысль не вылетела из моей головы, так вот, ЗКП, он не душнило, он тактик, потому что он вот вкидывает в начале, так как это, блядь, как это вообще, я уже забыл, как это называется, короче, такие горячие тейки, а пока ты вот ждешь, пока он закончит мысль, ты уже забываешь, на что ты ему хотел вообще возразить, насколько это затягивается. А во-вторых, ну так это же база, вот всякие там наркоманы, быдло, всякие отбросы общества, это то, что пользуется огромной популярностью у женщин. Это как раз база. Правда, ну как бы то, что он сыт под себя, это как-то уже сомнительно, но в целом похоже на правду.
5: Да, у меня главный сержант просто конченый уебан, блядь. Такое уебище, это пиздец. Он постоянно ходит, курит, короче, траву, блядь.
1: Так, девочка. Речь тут не о сержанте, а о Тяне. Я могу вбросить подводную карту. подводный камень, значит, у них на двоих с Зарой вес 200 килограмм.
0: Войстянкой? С кем?
1: Ну, с Тяночкой.
7: Так она жирная, что ли?
1: Пускай сам скажет. Пускай сам скажет.
5: Ну да.
7: Ты планируешь ебать жирафу?
5: Да, у меня есть выбор.
0: Ну, с той стороны, как бы... Да, выбор это такое. Его никогда нет. С другой стороны, как говорится, лучше смотреть на то, что не можешь выебать, чем ебать то, на что невозможно смотреть.
1: Сомнительно. Я считаю, Москва не сразу строилась. Нужно идти маленькими шажками к цели. Вот. А если не ждать свою принцессу, то так шажков и не будет.
0: Знаешь, это мне есть что сказать по этому поводу, но если я вам расскажу... Хотя, может, я это упоминал раньше, но если я расскажу это в подробностях, то нас забанят, а за мной приедут.
5: Короче, я тоже не альфа-самец, блядь, и, ну, я ебу, блядь, у меня большой выбор или что? Плюс она очень общительная, она очень коммуникативная и очень, ну, такая нормальная.
0: Ну, слушай, ну, я тебе скажу так, было, да, ну... У меня упал в процессе, я сказал, что не, я вот такое не могу, как бы, спасибо, что как бы сама предложила, и да, как бы, с тобой там общаться прикольно, но это вот, ну вот вообще ни в какую.
1: Не, ну, во-первых, смотри, пионер, всем ребятам пример, пионерка, всем ребятам примерка, вот, поскольку... У Зары не было вообще никакого опыта, то есть смысл попробовать хотя бы с жирухой.
0: Ты хочешь, чтобы его первый опыт был сразу травмирующим? Ты понимаешь, что ты ему предлагаешь?
1: Я хочу, чтобы его первый опыт был.
5: Господи, это гениальная сентенция.
0: Ну, ладно, в этом тоже смысл есть.
1: Вот. Далее, у меня, я, конечно, не специалист по женским вопросам, но у меня есть предположение, что это чисто мои предположения, что это ее ребенок, ее ёбарь, ее все заебало, жизнь говно, и тут какой-то мудил позвонил ей, написал с неизвестного номера, и ой, а почему бы мне не пошалить с ним? Свое животное я в хуй не ставлю. Ребенок вроде как бы мой, как бы не мой. Жизнь говно, а тут какой-то непонятный хуй мне пишет. Еще и гостиницу снял. Да еще где-то гостиница там в районе Кремля. Вот. Ну, наверное, его надо доить. И вот единственное, что я переживаю, то что... Она увидит, что гостиница снята за очень большие деньги. Ну, потому что это как минимум гостиница. Вот, а не барак на окраине города. Вот. И на первом свидании она ему не даст. Потому что если она увидит, что человек с деньгами, то скажет, а где колечко, а где хуё моё, где Мерседес белый и так далее.
5: Так это третье уже, а не первое.
1: Ну, тем более, секса-то не было. Вот. Что же касается вопроса Обсидиана, как он это физически сделает, я отпустил киноленту, вот, в которой гипотетический вариант интерконнекта между двумя особами. Вот. Обратите внимание, что здесь на видео девочка делает все руками сама. То есть она берет руками, все направляет. То есть девочка здесь явно на опыте и подсказывает своему половому партнеру, что надо делать. Руками подсказывает.
0: Замечательный видос. Да.
1: Ты его не заслышал репостнуть?
0: Анончики, вот отпишите нам. Вы догадываетесь, что он находится в видосе? Если никто не догадается, я его отрепощу на главную.
5: А у вас что, не было такого опыта? Ну, а что в этом видео такого интересного?
0: Не знаю, мне пока никто вот не предлагал, а я не уверен, что я даже откажусь от такого. Ну, тут, правда, зависит от тяночки, но, в общем-то...
1: Поскольку лучше иметь плохой опыт, чем никакого, я... Это соглашусь. Если будет хоть какой-то шанс вот на это, я соглашусь.
0: Ну, знаешь, насчет это самое, лучше иметь плохой опыт, чем никакого, ну, может быть, но это, пожалуй, девиз того дня, когда я ехал в автозаке.
1: Тем не менее, я все-таки, даже если бы я катался в автозаке, я бы все равно считал, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать. Потому что в своей жизни я почти ничего не сделал.
2: Не понял, то есть тебе не понравилось то, что тебя просто так прокатили, да еще и с разными девочками и мальчиками в одной машинке и с мигалками или что?
0: Ну, слушай, попробуй это самое сам, вот, потом расскажешь, что тебе понравилось, что не понравилось. Знаешь, такой трансцендентный опыт, его надо вот всем, так сказать, ну, всем желающим пережить.
2: Попробуй очень познакомиться в автозаке с какими-то рандомами или что, я не понял.
0: Ну, да.
2: У меня тут не многомиллионный город, поэтому тут если будут...
0: Погоди, ехать на электричке час до Москвы, приезжаешь в какой-нибудь в пятницу или субботу вечер. Нет, в шаббат таки, скорее всего, нет. А вот в пятницу вечером появись где-нибудь в районе там Китай-города и Лубянки, немножко по это самое, поведи себя немножечко вызывающе, и опыт тебе обеспечен.
1: Поправка. Поведи себя, как ты обычно ведешь себя в конфе.
2: Тут понимаешь, как бы у тебя опять идет какая-то тема, что ты мне предлагаешь однопользовательский опыт, а у тебя, я так понимаю, был автозак, а раз автозак, значит, ты там был не один.
0: Ну, так ты тоже там будешь не один. Ты думаешь, кто-то вот будет тратить бензин на то, чтобы тебя одного довести в участок? Нет, ты там посидишь, пока вот не наберется полный маршрут, и тогда вас куда-нибудь повезут. Поэтому опыт будет многопользовательским.
2: Плакала вся маршрутка, ведь копы не могут просто подойти и пешком сопроводить до участка.
0: Ну ты чё, кто ж тебя будет сопровождать в участок по этому центральному округу Москвы? Тебя повезут в какую-нибудь жопу. Если особо повезет, это будет Зеленоградская УВД. Тем временем там Анунчик угадал, что это тянка-стропонщица, ну, почти. Поэтому ссылочка отпущена.
1: Ну, не почти, потому что канал называется «Стропоняшка».
0: Замечательное название.

0: Она, кстати, на русском языке своему куну дает указания. В другом видео, например, она так приказным голосом говорит ему: «Садись на член».
1: Так вот, собственно, Зара, ты же расскажешь потом, как вот у тебя все пройдет с Тянкой?
2: Может быть. Так вот, у меня есть главный сержант, короче, и он снял квартиру. И, короче, он ебет, ну, у него есть жена, у него там, блядь, еще кто-то, и снял, короче, так получилось, то, что он начал ебать хозяйку квартиры, которую он снял. И, говорит, короче, набухался, и, типа, случайно ее обоссал.
0: А ей не против, а она потом еще и деньги за золотой дождь предложила.
2: Да, типа, все норм. Говорит, правда, жалуется, типа, блядь, говорит, ты такой хороший, блядь, ну, когда бухой, такой ёбище. А, ну, он часто бухой.
1: Вот, вот так вот, тяночки и... вот по таким мужчинам тяночки и фанатеют. Также нам тут пишут, ну, это уже скидывали, я видел уже этот видос.
0: Поправка. Этот видос идет минут 20. А вот конкретно этот кусочек я еще никому не скидывал.
1: Ну ладно. Также тут вот Йофер нам пишет сообщение, на которое я не могу не пошутить в ответ. Он написал: «Секс через членство в нацболах». Понимаешь? Через членство в нацболах в лучшем случае это будет не гетеросексуальный секс. В худшем случае ты будешь сосать у негра.
3: Нацбол — это национальная больница или что? Как это переводится?
1: Ну типа, нет, это...
2: Нацбол.
1: Блять, подожди, а как это расшифровывается, я уже забыл.
2: Ну давай я. Нацбол — это национал-большевизм, это партия Дугина и Летова.
1: Лимонова.
2: НБП, национал-большевистская партия. Ну, она была создана там в конце 90-х, начале 2000-х. Ну, как я понимаю, она уже не существует давно, лет 15.
1: Ну, вот с тех пор, как Лимонов умер, ее уже окончательно и похоронили. Нет, я понимаю, что это звучит неформально, но по факту, как бы, это такая, знаешь, это такая локальная тусовка, вот, ну... Хотя они иногда в новостях появляются, но это такая совсем локальная тусовка уже.
0: Что нам еще написали?
1: Так, нам написали. Именно этот кусочек и скидывал.
0: Значит, нам пишет постоянный слушатель конференции.
1: Ну, вполне возможно. Также он же пишет: «Тогда еще предлагали Обсидиану с Я мертва повторить это все». Ну...
0: Нет, нет, тогда был другой кусочек.
1: Ну ты же понимаешь, что как бы Я мертва скорее вот захочет это все повторить с дочкой Внучаева, чем вот со мной. Да даже скорее с собакой, чем со мной.
0: Я боюсь спросить, а где вот в этом должна быть собака, а где дочка Внучаева?
1: Не знаю, но кто-то из них твоих должен сидеть на кресле в углу комнаты.
4: Вот. А как ты ее смог разочаровать, эту Я мертву?
1: Не знаю. Ну вот, как ты смог, как и всех других девушек на этом свете.
0: Так, что там еще?
3: Уважаемые слушатели, если вы собака или дочка Внучаева, напишите нам после эфира свои контакты в личку.
1: Вот, это был первый смешной комментарий от Чешира за несколько конференций.
0: Что нам пишут?
1: Нам ничего не пишут. Хотя вот так, немножко запоздало, читаем. О да, чай из сушеных мухоморов. Также вот про меня комментируют. Ты не видел его переписки. На самом деле ему несложно все это разочаровывать. Ну, Анончик, мои переписки, как бы они... то, что в них происходит, это вот результат такого, того фидбэка, который я вот получаю от Тяночек. Поэтому не я такой, жизнь такая. Хотя вот сейчас я как-то очень вяло, но вот притворяюсь фотографом и вот пытаюсь договориться о съемке. Вот, отснять одну Тян как вот модель. Мы уже сошлись на том, что как бы она не профессионалка, поэтому я ей, и как бы это будет первая фотосессия, поэтому я ей платить не буду за работу моделью. С другой стороны, я как бы тоже начинающий фотограф, поэтому ей платить мне тоже не придется. Вот. Но она как-то отвечает, ну так заинтересованно, да, там спрашивает, но пропадает потом на 2 недели. Из сети. Вот. Может, что-то из этого получится интересное, но я не уверен. Так далеко зашел диалог, наверное, просто потому что просил чат ГПТ отвечать за меня, потому что я вот не умею общаться, а оно, может быть, делает это лучше. Пока похоже на что да.
0: Нам пишут, а я могу подкинуть контакты в Москве тех, у кого есть подобные сервоприводы. Как я завидую москалям, как я ненавижу москалей, почему я не москаль сам, а почему, я не могу вот это самое?
3: Вот, запомните, все, кто ненавидит москалей, тайно хотят стать ими.
1: Я думал, тайно хотят обладать таким сервоприводом.
0: Ну и это тоже. Вот. Вообще, я хочу немножечко свою рассказа. Мне кажется, вот история, как Зара познакомила, немножко выглядит иначе. Я ее всю наблюдал сам. Вот. Выглядела она так. Ради лузов, чисто поржать, его Кент взял мобильный телефон, вот, и от его имени написал тянучки. Мы сначала с процентиком вообще не поняли, что это такое. Мы подумали, что на той стороне другой Кент сейчас разводит его и будет разводить, например, на бабло или на какие-то ультимативные лузы. Вот, то есть там никакой тяночки нету, никакого запаха рыбки там нету. Вот, просто какие-то кореша нагло разводят. Но нет, это действительно оказалась тянучка. Оказалась действительно молодая тянучка. Но 150 килограмм, конечно, ну бывает. С кем не бывает? Бывает.
1: Сколько?
0: Ну, я же сказал, что 200 килограмм на двоих.
1: Нет, я просто не знал, что Заря настолько дрищ.
2: Ну и что это?
1: Да нет, ничего, я просто немного удивлен.
0: Вот, собственно, поэтому, именно поэтому вот то видео, которое я скинул, оно и предполагается. Потому что в противном случае у Зары, возможно, там, смещение позвонков, переломы костей, вот, перелом и все остальное. Перелом пениса, ну, это маловероятно, но вот кости, да, вот там перелом там каких-нибудь бедер, вот этого все, вот это вот возможно. Поэтому придется делать вот то, что в видео. Вот. Дальше, ну, удушье это если... Слушай, люди занимаются сексом в респираторе, а?
1: Я вспомнил эту картинку, где человек в противогазе, шланг от которого идет в жопу толстой женщине.
0: Нет, смотри, противогазы, это так, например, такой тег ATM, ass to mouth, вот, это как бы может быть элементы, а вот где именно респиратор, как вот элемент химзащиты, это вот достаточно концептуально. Такого контента я не припоминаю. А противогазы, которые там суют то в жопу, то в пизду, то еще куда, это достаточно тема.
1: Слушай, мне кажется, вот во время ковида должно было появиться что-то такое, типа вот секса в респираторах, такие видосики. Было бы весьма актуально. в свое время.
0: Вот, в масках таких были, вот, а вот что именно вот, респираторы, вот я такого не видел. Вот, ну ладно. И дальше был, собственно, следующий пайплайн. Зара постит картинку вот в чат, вот из серии, из той серии, вот, как он сейчас опубликовал в чате. Вот, и говорит: «А-а-а, что делать? А-а-а, советы!» Вот, ну, мы ему советуем, вот, процентик ему много насоветовал, тексты говорил, вот. Местами Зара очень сильно стеснялся такое писать. Процентика просто психовал, он все равно и постнул. И, в общем, где-то через постов 10... тяночка потекла, и уже готово было, в принципе, на все. То есть, на от «Привет, как дела?» до «Пошли, встретимся», ну, где-то 10 постов ушло.
2: Что за бред? Сразу первое сообщение было. Первое сообщение было: «Привет, идем погуляем». И она сразу была готова.
0: Вот, что это было, я не знаю. Возможно, тяночка была заранее заряженная, возможно, тяночка просто хочет гулять, возможно, какие-то другие манипуляции, мы не знаем. Возможно, процентик является гуру пикапа, и за 10 постов там она вот уже потекла. Возможно, все.
1: Не, ну как бы, учитывая ее вес, я бы это в достижение не записывал, но ладно, ждем, как бы, во что это вот выйдет вживую, потому что, ну, переписка это переписка.
2: Ну подожди, у нас было две встречи.
1: А, то есть, ну, ты же вот теперь в отель, вот это уже поинтересней будет.
0: Ну, в общем, Зара снял у себя там Ritz-отель с видом на Кремль. Вот, говорит, самое дешевое, что попалось, вот, дешевле нету. Вот, говорит, в номере наверняка 500 камер, 500 микрофонов. Вот, но я их не вижу, но надо будет потом спросить охрану, вот, поделиться пленочками. Вот, что будет дальше, мы не знаем. Я вангую, что она увидит богатую гостиницу, увидит, что это номер в Рице, а не где-нибудь на помойке, и скажет: ну нет, у меня воспитание, я так не могу, я не такая. На самом деле, я очень хочу ебаться, но ты мне еще не купил автомобиль. Вот. И вангую, что следующим будет покупка ей личного автомобиля.
3: В следующей серии я жду, что будет снят в аренду сам Кремль.
1: Радио Инцельское. Продолжаем повышать курс пизды.
2: Я водил ее в кафешку. Я водил ее в кафешку, она себе заказала один коктейль и все. Типа она, блядь, не то, что она там, блядь, дохуя жрет.
0: Даже не тарелочница. Ну если она не дохуя жрет, как она 150 килограмм набрала, а? Причем в своей...
2: Не дохуя жрет моих денег. Ну, она ладно, силючка, ладно, если ладно. Что, у нее дохуя проблем со здоровьем, плюс она силючка, плюс она очень бедная силючка, и типа ее мама растила сама, папа просто слинял, ну там она такой пиздец, она заплакала, на прошлой встрече она заплакала, когда рассказывала про свою жизнь. Сидела, плакала.
0: Ну, я все-таки надеюсь, что, конечно, тебе даст. Вот, но тут другая проблема. А вдруг она на самом деле даст? И у Зары возникает другой вопрос. А что делать дальше?
1: Этот вопрос, который... Так, проблемы надо решать по мере их поступления.
0: Короче, я предлагаю Заре, что сделать? Взять супернитриловые перчатки, Это перчатки для мытья окон, такие вот очень крепкие, очень толстые. Побольше смазки. Вот, ну, презервативы на всякий, это на крайний случай. Но в первую очередь почитать гайды по фингерингу.
1: Спасибо, что не фистингу.
0: Ну, слушай, она как бы не 18.

0: тем более на твой первый раз, как-то доставить удовольствие Тяночке. Она должна понимать, вот как бы на какой риск она идет, и быть готовой в тебя вкладываться. Также нам тут вот Анончик написал: удивительно, комментарий Обсидиан оказался самым адекватным. Анончик, про что именно, уточни, пожалуйста. Также нам тут пишут, что заканчивает 22.05, как бы окей, но Лойс, ты заебал записываться в скино сразу после субботней конференции.
1: Вот, господи, какие же вы инцелы.
2: Мы радио инцельское. Более того, природа подскажет. Ну так радио тех, кого природа не подсказала. В том-то и дело. Вот. Кроме того, Обсидиан. Я считаю, что все-таки девочку тоже нельзя травмировать. Я вот все это предприятие расцениваю так, что Зара, в принципе, удовольствия физического не получит. Если физического не получит, значит, нужно прокачивать другие ставки. Например, довести девочку до оргазма. Да, тебе это не понравится. Да, работать в перчатке придется долго. Да, у тебя устанет рука. Да, потная рука в супернитриловых перчатках, в смазке. И ты весь уставший и вот задыхающийся. Да, но это опыт. И твоя ставка все равно растет.
3: А еще можно прокачивать стамину. Чем больше заебываешься, тем больше стамина выкачивается.
0: Это было не самое тупое замечание, ну да. Но знаешь, стамину лучше качать, когда это приятно.
2: Ну, слушай, я бы хотел стать генеральным директором Кока-Колы. Вот. Но есть нюанс. Почему-то генеральных директоров Кока-Колы на Авито не набирают. Вот. Поэтому что маемо, то маемо. Берем, что нам дают. Если у нас есть возможность доставить удовольствие Тянучке, пускай и не самым приятным для себя способом, я считаю, что надо этой возможностью воспользоваться.
1: Какой же ты конченый.
0: Да. Вот. Ну, а на этой ноте мы... мне пишут музыка. Ладно, я подготовлю на следующую конфу другой музыкальный фон. А мы освобождаем эфир для кино. Я надеюсь, там будет что-нибудь смотрибельное. С вами была субботняя конференция Радио Анонимус.
4: Мы доставляем.
2: Как и съебываем, так и не раскрыв все темы, например, как ведущий пидорит квартиры.

так тренировался, но я не могу делать зарядку. Но я не могу следовать указаниям на японском. Японский авиа. Кстати, можно провести параллель с авиа.

Немного, видимо. Ну, вот это вот интересная обложка, да? Интересная обложка. Ну, по-моему, в Японии коммунизма не завозили. Но клип тот прикольный, но сама группа вроде... Ну, не то, что мне интересно. Слишком синтепопчик. Так. А зрителей, конечно, не будет. Ну, я всех предупреждал. Хотя это кино вроде кому-то было интересно дополнительному, но они не пришли. Ну, что поделать.

Они когда-то приходили? Девачеры когда-то приходили? Ну... Пусть пыняют на себя.

Чай? Не так. Все сойдет. Нет! Не Зумерская соя на этот раз. Это кино не взлетело. Это кино не из хайповых.

Опять без озвучки? Да нет, все озвучено. Вот, вот.

0: А у вас в хате кабаре уже были этим летом? Меня пока обходят. Я слышал уже не вчера, когда засыпал, но вроде не приземлился на дне. Хотя местами я чешусь, но не так, чтоб прям. Кстати, ребят, я не знаю, кто такой Свинь. Кстати, ребят, у меня тут полночь, возможно, отключит интернет, да, поэтому 500 рублей, сука, никто не хочет мне задонатить на описании канала или там на главное одно на FM. Не знаю, не точно, возможно, не сегодня, возможно, сегодня. Но если никто не задонатит и отключит, не разбегаемся, я подключусь к соседям, наверное, не точно. Ну, хотя я не уверен, что я смогу. Скорее бы отключили. Ага. Ах ты, сука, не... чем я оплачу? Ну, могу с кредитки взять. Что поделать? Блять, не знаю, с кредитки возьму, если никто не задонатит. Не фейлить же совсем просмотр кино.
1: Howdy, partner.
2: Ori, let me get a bag of nuts.
1: Bag of nuts, yes, sir.
0: Хотя, я не знаю, как... Ладно. Кинул днём, проверяй. Окей. Вау. Спасибо. Спасибо большое. Да, пришло. Спасибо, сейчас оплачу. Сколько там? Прям с юмани оплачу. Внимание, с 15.06 абонентская плата составляет 500 рублей 30 календарных дней. Да, я знаю. Я быстро. Насек делает вид, что у него нет денег. Ага, блять. Все оплатил. Вы накопили 143 бонуса, пишет мне Юмани. Пошел нахуй со своими фантиками, говорил я Юмани. Они же точно все бессмысленные, да? Вот я люблю повсюду эту хуйню, которая началась везде, где что-то покупаешь. Вам подарок. Угу. We can't have nice things. В Европе, по-моему, такая хуйня вся запрещена. В Америке не уверен. На бонус можно... Нет, вряд ли.
1: Feeling up?
0: Так, я уже 60к карусели между кредитками, трясусь, когда одно отрубит. А, типа, чтобы без просрочки ты на одной... Кстати, хорошая идея, надо взять вторую кредитку, да. Нет озвучки, учим английский. Суки, почему... Почему некоторые тут даже вроде знают английский, но на слух все равно не понимают? Вот тренируемся. Почему я не самый тут умный, далеко, но почему я научился нормально понимать английский на слух, а вы нет?
1: I know the station for 50 miles, sir.
2: Sorry, I'm staying in town.
1: Oh, you got family here?
2: No.
1: You work for all company, huh?
0: Уйду смотреть свое кино. 700 рублей, и я включаю русскую озвучку. А до 500 рублей я включаю русскую озвучку.
2: No, sir.
1: I got family and ain't with all company, but you're staying in town. Whew. All right, well, 69 then.
0: Итак, учим, извините, в чем скам? Сейчас, или не начался еще скам?
1: You got family here?
2: No.
0: Я же донатили. Ну, мне же донатили не на русскую озвучку. То тот чел вроде бы не против английский смотреть.
1: You work for all company, huh?
2: No, sir.
1: I got family and ain't with all company, but you're staying in town. Whew. All right, well, 69 then. Okay, out of 10. All right. Okay. And then 31. Here you go.
2: Great.
1: All right.
2: Actually, you know what? I need the larger bill. The 10. I need the 10.
1: Sorry?
2: That 10. Would it be all right if I traded you all this back plus an extra one for that 10?
1: Well, all right, so. All right. There you go.
2: Great. Thank you. That's yours.
1: All right. Whoa, wait. Hold on, Hoss.
0: А ты не пошел смотреть сам? Скатертью по попе.
1: You gave me the 10 back.
2: No, I give you one.
1: No, you give me too much. I got 19 here.
0: Вот в твоей озвучке будут такие техасские акценты.
2: Thank you.
1: Yeah.
2: Thank you for telling me. I appreciate that. Look, how about we do this? Why don't I just give you one more, and then we just make this 20?
1: One more?
2: One more. 9, 10, 19. I give you one more. 20.
1: All right.
2: Great.
1: Okay.
0: Я, кстати, не знаю про шапку. Что за шапка?
2: Good?
1: Yeah. All right. And 20.
2: Thank you so much.
1: Yeah, anytime.
2: See you when I'm ready to fill up, huh?
1: Yeah, I'll be waiting on you. Is that right?
3: God damn it, Charlie. Excuse me, sir. Yeah, I saw what you did in there. You got a 20 for a 10 and 10 ones, but half of that money belonged to the store.
2: That's right.
3: What? You walked out the store with money that ain't yours.
2: What's your name?
3: Excuse me?
2: Your name?
3: Caroline.
2: Caroline.
0: Мы три фильма с Калнером смотрели. Dinner in America, Passenger, и что еще? Не могу вспомнить.
2: It's Caroline Daniels. You're clever, Caroline Daniels.
0: Как должна звучать русская озвучка техасского акцента? Кстати, хороший вопрос, можно ли симулировать, ну, как-то, чтобы понятно был закос под какой акцент на других языках. Нет, ну какую грязь, какой сталкер, что-то, что мы смотрели, вот, когда Единая Америка, и можем, конечно, посмотреть на Википедии, но можем потренировать память и вспомнить. Я уверен, что три мы фильма смотрели. Единая Америка был первым. Где бы то было в отеле? Да, как оно называлось? Strange Darling.
3: Sure,
0: fine. Кто-нибудь понял, как скаб работает? Я нет.
4: Whiskey? Double?

Ах, да, завтра в 20:00 будет кино, дай-ка я сейчас сразу запишу. Вас устраивает или может... Есть предпочтение там не в 20:00, а в 21:00, может, там 20 или в 20... 20 или в 21:00, выскажите свое предположение. Предпочтение, предположение. Come and lay down by my side. Нахуй так поздно. Можем в 19. Что за нормисный фильм? Какой дали? А чем все нормисный?

0: Так, короче, предпочтений не высказали. Ну, один сказал, что что так поздно, но непонятно, он не ответил, так что лучше в 19 или не в 19, непонятно по нему. Так, значит, сейчас распишусь в расписание. 4 плюс 20, 44. 44. Напишем как киногадость.
1: Tell me something about you.
2: Something about me?
1: Yeah.
2: What do you want to know?
1: What do you do?
0: Stop with that.
2: What I do?
1: Yeah.
2: Well, I am.
0: Я так же буду отвечать, да? Правда, мне еще не спрашивали, да?
2: You know what I do.
1: What do you do if you get caught?
2: I don't get caught.
1: I caught you.
2: Maybe I wanted you to catch me.
1: Why?
2: Something about you.

что я в этом Казахстане не видал. There ain't a lot that you can do in this town. Шутка была бы, если бы я помнил имя их правителя. Что не видал статую такого-то, конечно же. Золотую статую такого-то.

0: song.
1: You like this song?
0: Yeah.
1: I like this song.
2: Надеюсь, романтика скоро кончится и начнется край.

0: Independence Day!
1: Huh?

0: Canon FM.
1: あなたおやすみ。
2: はい。

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

И мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Абсолютных. Навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 12-е.
2: 12-е. Июля. Июля.
3: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: место обучения кадров способствует подготовке и реализации позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
1: 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.
3: Приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берег.